0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась, и ваша обязательно сбудется. Много денег, счастливый сезон, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Радио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру». Акции действуют до конца года.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-3-568-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Если долго смотреть на банковский счет, можно увидеть, как чудо не происходит. Но это только у тех, кто не слушает авторадио. Друзья, у нас вовсю продолжается 13-й, самый счастливый сезон игры «Много денег». И мы все ближе и ближе к еще одному, третьему из 5 суперфиналов, в котором исполним чью-то мечту. Он состоится 10 сентября. У нас уже есть 2 суперфиналиста. Вера из Москвы с нашей помощью.

0: gmail.ru. Меняйте гудок мобильного на гимн Авторадио и там же рассказывайте, о чем мечтаете. Все. Останется только дождаться суперфинала 10 сентября и вовремя ответить на наш звонок. Регистрируйтесь и всегда слушайте Авторадио. Всем желаю удачи.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

роскошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно,

0: Реклама.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5 2. Окошкина.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама.

0: Реклама. Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа – юбилейная, каждая улыбка – под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
2: Окошкина! Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Реклама на

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

чиль. Чилим этим осенним утром. А кто нам запрещает? Еще рановатенько, можно и почилить. Доброе утро всем городам вещания Авторадио. С вами Денис Левашов. Желаю вам легкого дня, такого же подъема и моря положительных.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на

0: прогулку, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года. «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
4: Космос!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. ТАУ Галерея, первый этаж.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Реклама на Авторадио.
7: 39-36-36.
8: Музыка.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
0: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 2.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
3: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
4: 70% нашей страны атакованы варикозом. На местах, где действуют центры клиник, варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коррупция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
10: ИП Томаев Равиль Фаязович, УГНП 323-640.

0: 45 700 095 598.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ООО «МКК АЗ-68».
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Дружно встретили осеннее утро и в приподнятом настроении шагаем по нему в компании Авторадио и любимейших песен. В студии по-прежнему Денис Левашов. Спешу порадовать вас одним танцевальным хитом из репертуара группы «Моральный кодекс». Он уже звучит, ловите, и отменного вам дня.

0: мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
0: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
2: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
0: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
3: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег». Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
10: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
9: Ого, а если я разболеюсь?
10: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
11: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Космо!

0: Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
3: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
4: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом.
8: Но на местах действуют центры клиник варикоза.

0: сокращения до 30%. 426-056.
1: Эндовазальная латерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Кудюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
5: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39-36-36.
9: Реклама на Авторадио.
10: 39-36-36. Музыка

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Кайла Стрейт. ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
3: 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбри и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
7: Категория 16+.
8: Сма раз, сма два, смотри, блог.

0: кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Что-то даже предложение еще не получила.
3: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова.

0: Паиных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-542. Окошкина!
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardifistent.ru.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Реклама на Авторадио.
15: 39, 36, 36.
16: Музыка

0: представят интерактивную презентацию результатов развития региона. Далее в формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. Кроме того, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Приморья. Центральным же событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампремьера Госсовета КНР. Добавлю, генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
1: Про школу.
0: 17,5 миллионов школьников начинают сегодня новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, среди образовательных учреждений, которые откроют двери 1 сентября, 17 построены с нуля. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Но с Днем знаний школьников и студентов поздравил Владимир Путин. Президент пожелал им успехов в новом учебном году. В своем обращении глава государства назвал 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян.
1: Про транспорт.

Нельзя не повторять за мной такую историю. Просто у меня на тот момент появился компьютер, в нем появилась FIFA, и я не мог оторваться. Родители меня приезжали, отвозили к школе на машине. Я выходил, видел, что они уехали, и прям по той же дороге просто шел обратно домой. Так продолжалось месяц. В школе я врал, что сломал ногу. Дома я говорил, что

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Такое вот оно, первое утро осени, яркое и теплое. Всем школьникам желаем новых знаний, ну а водителям свободных дорог. Автомонитор начинает отслеживать дорожные пробки, заторы в 4 балла и местами затруднения. В эту минуту показывают Яндекс.Карты. Наиболее тесно сейчас на Симбирской от Большой Садовой до Соколовой, также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской. Не менее сложно с проездом сейчас на Мичурино от Радищева до Вольской, тормозит и Соколовой от Радищева до Симбирской. Медленно движется поток машин на Тракторной в сторону проспекта 50-летия Октября. В утреннем заторе сейчас из Шахурдина от Бульварной до Второй Прокатной. Пока это вся информация к данной минуте, какими бы маршрутами вы ни ехали, оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новый автомонитор уже через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.

0: Зоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
3: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.
4: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
5: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Реклама на автор.

0: максимальной безопасности делается при родном блоке, родном шнуре. Если же вы приобретаете не оригинальный, не родной шнур, скорее всего, лучше опираться на ценовой сегмент. Если шнур там стоит 100-150 рублей, вряд ли он будет качественный. Но это факт.
1: А сколько он должен стоить сразу же?
0: Ну, хорошие шнуры, по крайней мере, Type-C, не менее 500 рублей. За шнур.
1: Записано.
0: Это будет нормальный шнур, который передает и информацию по нему с компьютером, то есть дата-линия есть, и нормальная будет идти зарядка. Ну и опять же, золотое правило, которое никто никогда не отменял, чем медленнее принимает, тем дольше отдает. То есть все быстрые зарядки на самом деле так или иначе не очень хорошо влияют на аккумулятор. Что бы там ни говорили производители, что у них все сбалансировано, просчитано, ну, на год, да, просчитано. А дальше там уже как повезет. Также в автомобилях я бы не рекомендовал использовать дешевые зарядки. По крайней мере, я пользуюсь зарядкой в металлическом исполнении на 2 USB очень известной компании, на букву X начинается.
2: Понятно, окей, хорошо. Смотрите, а есть еще популярная история, как пауэрбанки различного, опять же, они и брендов, и емкости есть. Ими, если пользоваться, насколько это, ну, безопасно для аккумулятора, не уменьшает ли это его ресурс, в частности?
0: Ну, смотрите, Xiaomi-шные и те же самые ромосы, они имеют собственную защиту, там хорошие контроллеры стоят заряда, умные, которые чардж поддерживают, обычную зарядку, ну, то есть все то, что нужно, что должно быть. Вот. Но, опять же, пауэрбанки — это такая история, которая валяется в сумке, а вдруг что-то там протекло, куда-то что-то попало. То есть надо, конечно, следить за пауэрбанком, чтобы туда ничего вовнутрь не попадало. Иначе, если что-то коротнет, а такое бывает часто у девушек, которые любят в сумку все сложить. И как бы потом телефончики требуют ремонта после этого.
2: Ну,
0: опять же, беспроводные зарядки тоже — это такая история, которая призвана, наверное, больше про комфорт, а не про, скажем так, безобидность использования для телефона с точки зрения.
2: Все, теперь стало все гораздо понятнее. Будем заряжать свои гаджеты правильно. Спасибо большое.
1: Да можно просто положить его в авторадиоприемник, и все нормально.
2: Зарядиться позитивом.
1: Естественно.
2: С нами был блогер, владелец сервиса Mobile Service 365 Илья Антоненков. Спасибо.
0: Спасибо, хорошего дня.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.

0: возможности и риски.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026 года. Основная организация и правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребят, еще раз добрейшего всем утра. Кто потихоньку просыпается, вы как раз прям вот молодцы вовремя, потому что продолжается наш драйв-чат. Сегодня мы спросили вас о том, как звучит ваша самая глупая, нелепая или отчаянная школьная ложь. Вспоминайте, возвращайтесь в те времена. Пока главный хит сегодня, это, конечно, ликвидация улик в виде дневников, как Иван вот говорил не так давно. Делятся на теряли, слушатели пишут, кто-то по дороге. Сжигали на пустырях, вот это, конечно, опасно. Закапывали даже, топили, что бы с ними не делали. А говорили классной руководительнице, что его просто украли старшеклассники. Бывает и такое, я был свидетелем, но это все оказывается ложь. Так вот, какую самую вы, друзья, безумную историю рассказывали, чтобы вас отпустили или поверили? Именно в школе. Поехали.
2: Итак, моя самая глупая ложь была в 6 классе. Получил 2 по географии. И так испугался ремня от отца, что решил спрятать дневник. Причем спрятать его за диван. Ну, диван же.
1: Самое.
2: Ну, укромное место.
1: Скрытое место. Там, где батя не появляется.
2: Да-да-да. Но не просто кинул, а засунул его в щель между стеной и обшивкой. Через день папа решил отодвинуть диван, чтобы найти пульт. И на него выпал мой дневник. Получил я, естественно...
1: Переживаешь?
2: Да, получил я аж 2 раза больше. И за 2, и за партизанские методы. Еще можно было в 3 за то, что такая смекалка слабенькая.
1: Ну, может, это однушка. Больше некуда. Доброе утро. Я в 8 классе безумно не хотел идти на контрольный по химии. Накануне вечером серьезным лицом заявила маме, что у меня временная слепота от переутомления. Да. Сказала, что вижу только размытые пятна. Мама испугалась, оставила меня дома, вызвала врача, приехал педиатр, посветил мне фонариком в глаза, сразу все понял. Подмигнул мне, сказал маме, ну полежать один день надо в темноте, без телефона поможет. Врачу респект, химию тогда прогуляла идеально. Идеально.
2: Главное, чтобы потом вот эта вот девушка не стала медработником.
1: Ну да, напишите нам, кстати, кем вы теперь трудитесь, да.
2: Так, авторадио в школе. Был мастером подделки подписи. Мог ручкой воссоздать любой автограф. И вот в 9 классе учительница физики ставит мне жирную такую 2 и пишет в дневнике. Родители, примите меры. Восклицательный знак. А вот особенно, когда помнишь, 3 восклицательных знака. Это значит все, крайняя степень негодования. Так вот, я недолго думаю, пишу ниже идеальным почерком мамы. Меры приняты. Сын наказан. И расписываюсь. Физичка на следующем уроке посмотрела, хмыкнула и говорит, какая у тебя мама оперативная. Прямо вот, ну, твоим почерком пишет. Стыдно было очень.
1: Да, ну, у нас в школе тоже были такие люди, кто... Но не подставлялся. Там реально было не отличить. Вот. Я, кстати, так делал. Все на этом пока. Давайте на паузу. Но очень скоро, в ближайшем будущем, продолжим. Друзья, еще раз напомню тему. Самая ваша странная, смешная, может быть, глупая ложь из школьного времени. Пишите 915-459-2020. Следующая порция обязательно будет озвучена.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 1 сентября, в течение дня в Саратове ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-западный, слабый, но с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а так...

0: Винков Бьюти Лаунж. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Бьюти Лаунж. Саратов, Трекамир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Татэм Лайнерс надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите Татэм Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26». Скидка 15%.
3: Акция держится до сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили». ОГРН 185-0-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А-411.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айда-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айда-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айда-парк!
6: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 6-8-3-5-3-5.
8: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Сезон мелодрам 7 сентября.

0: водных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
1: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
2: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Ребенок дошкольного возраста. Нужно ли делать уроки вместе со своим чадом?
1: Однозначного ответа здесь нет. Идеальная версия в теории выглядит так, что вы отслеживаете зону ближайшего развития ребенка, так говорил Лев Семенович Выгодский, что вы смотрите, что у ребенка получается, да, и то, что у него получается, вы даете ему делать самому. Где он испытывает сложность и обращается за помощью, там родители помогают и подсказывают. Но в реалии, что я слышу от людей, все выглядит несколько иначе. Есть школы, которые говорят, что да, дело не уроков, это задача ученика, и для учителя это важная информация, это обратная связь, как я, как учитель, смогла объяснить. А есть школы, где учителя говорят, что нет, это высшее там лицей, вы обязаны делать уроки с ребенком, не будете делать, идите в другую школу. Потому что задают такое количество и такие задачи, что ребенок сам, он не справляется без помощи родителя.
0: В итоге что нужно делать? Просто контролировать, брать дневник там раз в две недели и просто, ну как дела, что проблема? Плюс родители же не до конца помнят школьную программу.
1: В итоге идеальная версия – это давать максимально самостоятельно выполнять и подходить к ребенку, когда он просит о помощи. Но там уже варианты. Есть родители, которые очень контролирующие. Им тяжело вот оставить ребенка на свободе, вот как хочет. Пожалуйста, вы маленькими шагами, например, там, вот тут я вот этот предмет не буду контролировать, и говорите ребенку, это твоя ответственность. Потом посмотрите, как он справляется, и вы увидите, он справляется. Вы ему еще добавите, да, под ответственность какой-то еще предмет.
2: А если не справляется,
1: всегда нужно выяснять причину. В 90% случаев ребенок недопонял материал. И если он допоймет, может быть, какое-то дополнительное нужно инвестирование туда времени или с каким-то еще педагогом поработать, то все, он дальше справляется.
0: С какого возраста? Вот так вот, уже с более осознанного, там, класс 5, 6?
1: Вы знаете, начинать лучше сразу. То есть вот ребенок пошел в первый класс. И вы, например, первые самые уроки, сейчас не особо-то и задают что-то, да, первоклассникам, вы можете просто побыть в комнате и не подглядывать туда каждый, и не говорить, а, вот это правильно, вот это неправильно, давать ему делать ошибки, да, потом вместе их разбирать и так далее. То есть с самого первого класса.

0: Народные промыслы представлены двухметровой неваляшкой. Неваляшку обними, удачу примани. Так написано на табличке возле неваляшки. И таких желающих приманить удачу немало.
1: Добавлю, участники форума уже погрузились в насыщенную деловую программу «На полях». ВЭФ сегодня рассказывают о цифровизации, креативных индустриях, развитии малых городов. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
2: Про ипотеку.
1: В будущем году ставки по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир могут снизиться до 15-16%. Такой прогноз для газеты «РУ» дал зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. По его словам, предпосылки для дальнейшего снижения ипотечных ставок есть. Аксиненко отметил, что для этого ЦБ важно продолжать курс на снижение самой ключевой ставки по мере того, как это позволяют экономические условия.
2: Про регионы.
1: Чечня возглавила рейтинг самых спящих регионов России. Жители республики в среднем спят больше граждан России в других регионах – 10 часов 14 минут.

0: Дамы и господа, драйв-шоу «Поехали» с вами. Мы о вас действительно беспокоимся и переживаем. Мы хотим вас уберечь от всяких неприятных ситуаций. Чаще всего они, к сожалению, происходят на дорогах. Говорю я про автоподставы, потому что каждый месяц выходят какие-то новые схемы развода честных автомобилистов. И вот такие схемы мы хотим обсудить и, главное, вас предупредить с генеральным директором компании CarScrape Павлом Рябовым.
1: Авторынок. Поехали.
0: Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Что сейчас делают недобросовестные граждане?
0: Мошенники.
3: Чтобы выманить наши деньги.
2: Мы все знаем классические методы вот этих вот подстав на дороге, когда резко затормозят перед вами, вы вынуждены перестроиться, автоматически водитель это делает, а там подставной автомобиль уже какой-то с пешеходами, которые прыгают на капоты. Что еще сейчас стало? Пешеходов теперь заменили самокатчики, очень часто на самокате. Человек переезжает пешеходный переход, начинает переезжать в момент, когда вы либо трогаетесь, либо снижаете скорость, медленно едете, потому что пешеходу все-таки требуется время добежать, а самокатчик быстрее, с дальнего расстояния. Вы не ожидаете то, что он бросится под колеса. И в самый последний момент скидывает самокат, который врезается в вашу машину, и сам прыгает на капот. Здесь простой момент, как с этим бороться. Первое, естественно, и мы рекомендуем устанавливать видеорегистраторы, чтобы было видно.
3: Но сейчас во многих машинах уже он встроен.
2: Да, во многих встроен автомобилях. Если не встроен, установите минимум, который будет вперед смотреть, максимум, и тот, который будет назад смотреть. Также не забывайте то, что человек, который едет на самокате или на велосипеде через пешеходный переход, является не пешеходом, а участником движения. И как участник движения он просто пересекает дорогу поперек. Он не является в этот момент пешеходом. Вы не виноваты в этой ситуации. Он должен был спешиться, поэтому в любой такой подобной ситуации не надо договариваться с людьми на месте. Вызывайте всегда сотрудников ГАИ, они на месте разберутся уже. Это важно.
3: Засчитано. А это одна только схема?
2: Не одна.
3: Еще есть свеженькая?
2: Еще есть свеженькая версия, когда кидают дымовую шашку под капот.

0: Как на стадионах фанаты, вот такую цветную.
1: Ну, это, наверное, очень большая, поменьше дымовая шашка, но все же, с белым дымом. И говорят то, что у вас что-то произошло под капотом. Посмотрите. Естественно, любой водитель останавливается, это происходит на небольшой скорости, выходит из автомобиля, начинает смотреть, что в машине, и в этот момент по классической схеме с другой стороны автомобиля кто-то подходит и вытаскивает из автомобиля ваши вещи. При этом в этот момент тот, кто вам подсказал, что идет дым, стоит рядом с вами и предлагает свою помощь в том, чтобы посмотреть.
2: Такой доброжелатель в кавычках.
1: Да. Поэтому здесь будьте внимательны, выходя из автомобиля. На всех машинах сейчас центральный замок. Открыли капот, закрыли дверь, закрыли центральный замок. Посмотрели, чтобы никто не залез.
0: Все, ну, все просто. Понятно. Спасибо большое. Я всегда, когда выхожу, нажимаю кнопку «Закрыть моментально».
2: Я еще на всякий случай, если сумку оставляю, даже если автомобиль закрываю, я прячу ее куда-нибудь обязательно. Ну, или там подлокотник еще куда-нибудь, чтобы ее никто просто

0: визуально не мог наблюдать. Спасибо большое. С нами был генеральный директор компании Cars Crave Павел Рябов.
1: Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Утренние сентябрьские 5 баллов фиксирует Яндекс.Карта в эту минуту. Пятерок мы желаем и всем школьникам и студентам в этом учебном году. Всем доброе утро. Плотное движение сейчас на танкистов Астраханска от Крайней до Рабочей, также на Соколово от Радищева до Симбирской. Напряженный трафик на Большой Горной от Навигатора до Астраханской тормозит рабочие на участке от Пугачева до Чапаева. Горят стоп огнями автомобили на Новоузенской от 2-го Петского проезда до Большой Садовой. Не разогнаться, двигайся по Чернышевского от остановки Городской парк до Валовой улицы. Пробки сейчас на Мичурина от Московской до улицы Рахова, в заторе проспект Строителей от Песочной до улицы Шахурдина. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
0: Автомонитор, Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П321-668-001-046-98.
2: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5.

0: Машкина. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
3: ТАО «Галерея», первый этаж.
4: Квартиры с ключами.

0: Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.

0: Драйв-шоу на Авторадио.
1: Это драйв-шоу. Поехали, друзья. Все по-прежнему, все так же в студии. Держим руку на пульсе, как и родители. Да, ведь сейчас начался учебный сезон. Все, нужно следить за успеваемостью, расписанием, домашними заданиями, даже организовывать быт. Но голова может лопнуть, поэтому многие придумали уже приложения, некоторые ими пользуются. Но какие действительно достойны вашего смартфона и которые помогут действительно упростить жизнь, сейчас нам расскажет Андрей Рассказов.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
2: Привет.
1: Доброе утро. Давай начнем с главного, чтобы они были бесплатные, в первую очередь.
2: Обязательно. Только так и есть.
1: Давай.
2: По-моему. Я тут посмотрел, кстати, статистику, прям предисловие маленькое. 90% старшеклассников и тех, кто учится в школе, пользуются нейросетями, оказывается, для обучения. Ничего себе статистика. Так что без этого точно никуда. Первое, собственно, что здесь

0: запомнил хорошо. И поэтому он тебе дает только то, что ты уже, в общем, ну, плохо запоминаешь или что-то такое, и поэтому специально тебя вводит кругами, так сказать, по каким-то материалам. Тоже 0 рублей, пожалуйста. Дальше есть, вот сейчас сложно будет, геогебра-калькулятор. Что это такое? Это алгебра, геометрия, география, в общем, все формулы.
1: Ну, инженерный калькулятор раньше был такой большой, там куча-куча кнопок.
0: А теперь это приложение. И теперь, если тебе нужно что-то посчитать и понять, ну, как это вообще выглядит, собственно, потому что есть всякие там синусоиды, прочие вот эти штуки.
2: В первом классе-то.
0: Ну,
1: логарифмы — это первый урок.
0: Ну, я вот никогда не знал, как это выглядит, а оказывается, у всего этого есть. В общем, визуализация, эта штука вам это дает. Тоже 0 рублей. И последнее, наверное, что здесь важно для детей, это Касперский Safe Kids, то есть это родительский контроль на компьютере или на смартфоне у ребенка. То есть ты установил ребенку и у себя в, ну, там, лично в кабинете, вот если ты смотришь, что он запускает, как он пользуется,
2: это
0: можешь там
2: телефон или
0: и телефон, и компьютер. И да. То есть и ты сможешь смотреть, что он как бы делает, сколько он времени проводит, ну и, соответственно, как бы сама по себе безопасность устройства тоже там оценивается. Ну,
2: последнее явно не бесплатно.
0: Это правда, да. Но и не стоит дорого, потому что стоит он 1200 рублей за первый год. Ну, то есть, а это за год. Да. Ну, то есть, в целом, довольно нормальная штука. Последний совет, который я хочу дать родителям. Если ребенок вам скажет, что мне нужно купить Assassin's Creed, но это по учебе, не верьте ему.
1: А я уже купил.
0: Там просто есть режим истории. То есть ты заходишь в него, и тебе рассказывают историю. Вот в этом здании было вот этот человек.
1: Но к реальной истории это не имеет ничего
0: общего. Имеет отношение. Там, правда, есть такой режим. Туда, правда, закладывали знания. Но провели исследование. Оказалось, что 15-минутная лекция на тот же предмет дает больше знаний, и у ребенка остается больше в голове.
2: Короче, родители, пишите то, что вас просят из сферы гаджетов и игр. Андрею рассказывал. Он будет расшифровывать. Сделаем отдельный минутку для этого, чтобы вас не водили за нос. Спасибо большое, Андрей.
0: Спасибо, пока.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Реклама.
1: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: выводит токсины, причинила ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся в выборочном округе. Авито является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за...

0: 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮЕС. Комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры.

0: Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитывая покупки через StepPay по 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве предоставок, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на www.fitauto.ru.
3: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, продолжаем собирать золотой фонд ваших, друзья, историй, как вы обманывали в школе. Накидывайте, пожалуйста, что вы делали, чтобы избежать двойки или прогулять, может быть, глупую какую-нибудь там, по вашему мнению, контрольную. Признавайтесь, самая нелепая и смешная ложь, которая была в школьные времена. 915-459-2020, смс, мессенджер Макса, группа ВК. Поехали.
2: Значит, мой одноклассник Серега в 10 классе проспал первые два урока. Приходит к третьему, заходит в класс.

Правильно внимание уделять, прям очень много детям. Так вот, я просто каждое утро выходила из дома в школьной форме, доходила до соседнего подъезда, ну, даже механика. В общем, садилась на лестнице, но, правда, не играла в фифу, как я, а читала книжки до двух часов дня. Родители говорила, что в школе все супер, попалась я, когда классная руководительница встретила.

0: вытоптанная земля.
1: Ну да.
0: И она настолько твердая, что реально можно было с бетоном сравнить. Но видишь, у людей, видимо, были...
1: Газоны?
0: Газоны.
1: Это сейчас все газоны, даже автополив.
0: Ну так вот, вырыл ямку, закопал, притоптал. То есть еще и рыхло было. Вот, все было идеально, пока через два дня физрук не решил обновить разметку. Разметку.
1: Разметка еще была.
0: И лопатой.
1: Роскошь.
0: Не откопал мою заначку. На линейке перед всей школой мне этот дневник торжественно вручали обратно.

0: 9:20, друзья. Спасибо большое, что пишете. На этом пока мы притормозим. И то для того, чтобы поиграть. У нас впереди Хьюстон, у нас проблемы. Классная забава, которая позволит вам выиграть подарок.
1: Звоните 258-3320, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Радиоканал Авторадио Саратов.
3: Без возрастных ограничений.
2: Погода.

0: консультация специалиста.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
2: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
3: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели Mage и флагманский

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России расширили перечень причин для аннулирования диагностических карт. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Госавтоинспекция с сегодняшнего дня может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации с прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Кроме того, операторы пунктов техосмотра теперь обязаны сверять госномер, марку, ВИН и категорию авто перед проверкой, а при несоответствиях фиксировать отказ в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспорта. Она создана госавтоинспекцией.
0: Про нововведение.
2: В России с 1 сентября вступили в силу новые правила медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь, после въезда на территорию страны, они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это мигрантам давалось 90 дней, напоминает «Коммерсант». Кроме того, трудовые мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны проходить медицинское освидетельствование ежегодно. Оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Также новый закон запрещает посредничество при проведении медицинских обследований. Такие процедуры могут выполнять только специализированные организации.
0: Про новые технологии.
2: Мобильное приложение с кнопкой SOS для школ через AirGlonass запустили в России. Об этом сообщает ТАСС. С 1 сентября система передачи сообщений о чрезвычайных происшествиях появится в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области. В ближайшее время она заработает в Московской области и готова к масштабированию на всю Россию. В мобильном приложении сотрудники образовательных организаций смогут нажатием одной кнопки передать сообщение об угрозе нападения, захвате заложников, возгорании, обнаружении подозрительных предметов или любом чрезвычайном происшествии. Также заявитель может направить голосовые или текстовые пояснения. Сведения поступят через AirGlonass в региональную систему 112 для реагирования экстренных служб.
0: Про цены.
2: Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. Среди металлов сильнее всего подорожало серебро, вырос в цене и битум. При этом в августе существенно подешевел гидроксид кобальта сразу на почти 17%.
0: Про детей.
2: Четверть опрошенных «Комсомольской правдой» россиян рассказали, что их дети после школы занимаются спортом. Еще 11% респондентов. Дети тоже выбирают физические активности, но это не спорт, а танцы. Каждый седьмой рассказал, что его дети учатся музыке. Кто-то играет на музыкальных инструментах, а кто-то поет. 14% участников опроса поделились

0: Я понимаю, сейчас время раннее, многие, возможно, даже напряжены, да, еще не доехав даже до работы, а может быть, наоборот, уже в поте лица пашут. Ребят, сейчас мы сделаем так, чтобы все расслабились. У нас в гостях психолог Артем Толоконин. Доброе утро, во-первых.
1: Доброе утро.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Прямо сейчас мы хотим от вас получить технику, как расслабиться за 5 минут.
1: Есть самая простая и доступная техника для любого человека, которая основана на человеческой физиологии. Это стимулирование своего нерва, который называется nervus vagus, 10-я пара черепно-мозговых нервов. Это один из самых мощных нервов, которые отвечают за парасимпатическую нервную систему, или система, которая человека успокаивает, снимает стресс и нормализует деятельность желез внутренней секреции, внутренних органов, пищеварения, сердцебиения и дыхания. Мы можем с вами контролировать наше дыхание. Когда человек стрессирует, волнуется, у него дыхание начинает сбиваться. Угу. Так вот, уже доказано, если мы начинаем правильно по определенной технологии дышать, то мы воздействуем на свою внутреннюю среду, на физиологию, и за счет этого воздействуем на нашу психику. Поскольку все люди дышат, пока когда они живут, то если мы начнем произвольно делать вдох, а потом выдох в два раза длиннее, то таким образом через 2, 3, 4 минуты и 5 у нас наступит естественное успокоение.
3: А голова не закружится?
1: Не закружится. То есть здесь как нужно подойти к этому упражнению? Сначала вы замерьте, сколько секунд вы вдыхаете и сколько выдыхать. Естественным образом. Показатель здоровья, если человек не может задержать дыхание больше, чем на полминуты, если у него минимум полминуты, то значит, у него уже не здоровье. Он либо слишком сильно напряжен эмоционально, либо он действительно уже чем-то болен. У него функциональные резервы здоровья на минусе находятся. Поэтому, если вы до минуты можете задержать свое дыхание, вы молодец, у вас хорошая работоспособность, и, скорее всего, вы не находитесь в стрессе.
3: А если две?
1: А если две и три, значит, вы спортсмен, либо вы певец. Тот, кто поет, они реально по 2-3 минуты могут задерживать дыхание. Причем люди, которые особо спортом не занимаются, но они выступают на сцене, выдох более пролонгированный. То есть, если вы вдыхаете 3 секунды, 4 секунды, то выдох у вас должен быть 6 или 8 секунд. Желательно дышать областью живота. Желательно, чтобы диафрагма принимала в основном участие. Но если у вас это не получается в силу того, что вы это никогда не пытались контролировать, хотя бы держите ритм вдоха-выдоха, удлиняя выдох в два раза, наблюдая за секундной стрелкой часов или своего мобильного телефона, включив там секундомер.
0: Но одна техника у нас есть — дыхание. Есть еще какая-нибудь? Или этого достаточно?
1: Хотя бы это попробуйте. Мы же хотели,
0: это самая простая?
1: Самая простая. Мы же все дышим, и если дышать начнем правильно, то тогда почувствуем этот эффект.
0: Себя нельзя успокоить? Какой-нибудь,
1: смотрите, может быть, волшебный? Это уже второй уровень. Да, то есть лучше с дыханием делать самогипноз и проговаривать про себя определенные аффирмации или формулы самовнушения.
3: Я молодец, я молодец, я молодец.
1: Да, хотя бы так, не так быстро.
3: Я молодец.
1: Прям вот акцент делать эмоциональный, чтобы вы это почувствовали всем своим телом.
3: Психотерапевт Артем Толоконин, спасибо.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: И вновь дорожный трафик в городе немного снизился. Твердую четверку ставят Яндекс.Карты пробкам в Саратове на эту минуту. Тесно сейчас на танкистов Астраханской от Первосадовой до Рабочей, а также на Большой Горной от Навигатора до Астраханской. Придется задержаться, передвигаясь по Астраханской от Новоузенской до Рабочей. Пробка сейчас на Чернышевского от Вольской до Радищева. Существенно замедлилось движение на улице Рахова от Белоглинской до Соколовой. Тормозит Большая Казачья на участке от Радищева до улицы Аткарская. Трудно с проездом сейчас в Заводском на Авиастроителе от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов, заторы в Ленинском на Елшанской от Первой лагерной до Московского шоссе. Пока это все о дорожных пробках в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио 102.1 FM. Новая информация уже через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
2: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современное.

0: Акции действуют до конца года.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом.
2: Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
3: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
4: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошки.

0: Саратов, Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. 5 сентября – день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Это драйв-шоу «Поехали». Мы продолжаем узнавать много нового. Сегодня в нашем круге очумелых ручек появляется автоэксперт Максим Ракетин, главред qt.ru. Доброе утро.
1: Привет.
2: Всем привет.
3: Что там под капотом? Поехали.
0: Почему очень милые ручки? Хотим узнать про лайфхаки от запотевания.
1: Есть проблема. В салоне автомобиля появляются вот эти вот капли воды внутри, то есть со стороны салона на стекле. Что с этим делать и какие причины у этого явления?
2: Причин появления влаги в салоне может быть множество, поэтому для начала нужно определить, откуда она появляется. Или мы приносим ее с собой с улицы, или это техническая неисправность. Потому что есть некоторые автомобили, в конструкции которых, конечно же, существует радиатор отопителя, который находится достаточно близко к салону. И если там случится какая-то неисправность, он течет как раз туда, вниз, на ноги. Если это прямо постоянно повторяется, для начала нужно проверить вообще состояние печки в машине. В любом случае, такой комплексный подход должен быть. Одни замены ковриков на газету, это, к сожалению, не всегда решается. Много чего уже предупреждено.

0: Кондиционирование рассчитано на минусовые температуры, а прям совсем, когда и холодно, она просто не сработает. Поэтому здесь бояться совершенно нечего.
1: А вот эти спреи всякие, которыми покрывают стекла, сейчас вижу, продаются. И
2: на мойках.
1: На мойках рекомендуют, и вообще в магазинах уже даже стали продаваться. Насколько они эффективны?
0: Слушай, есть такая история, они покрывают стекла изнутри пленкой. Тут главная задача правильно его нанести, этот спрей, потому что если его нанести просто вот на запотевшее стекло, то в конце концов вечером, когда ты поедешь домой,

0: и время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты.

0: Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Дневник съела собака, забыл дома вместе с головой. Или подделка подписи классного руководителя. Ну, признавайтесь, какую самую глупую или отчаянную ложь вы придумывали в школе, чтобы избежать наказания, а может быть, двойки. Итак, 915-459-2020, подводим итоги, и вот что есть к этой минуте. Поехали.
2: Мы с другом в шестом классе решили прогулять физкультуру. Нашли в аптечке у его бабушки какой-то древний горчичный порошок. Натерли им носы и пришли в медпункт. Ноздри горят, слезы, естественно, текут. Чихаем.
1: Губы не имеют. Как Крид поет. Руки потеют.
2: Я думаю, там другой медикамент был. Но неважно, откуда мы знаем, в конце концов. Короче, чихаем на всю поликлинику. Медсестра посмотрел на нас, выдала по таблеточке активированного угля и сказал: «Так, симуляторы». Не симулянты, а именно симуляторы. Марш в класс, а носы в следующий раз. Мылом трите, хоть пахнуть приятно будут. Вот, было очень стыдно.
1: Самая дурацкая глупая ложь была у моего одноклассника. Он не выучил стихотворение по литературе, а тогда же все у доски стояли, да? Mm-hmm. И, ну вот он вышел, стоит 3 секунды, молчит. Потом начинает фальшиво хрипеть, шептать, говорит: «У меня голос пропал. Вообще говорить не могу». Ну, ученица понимающе кивнула и говорит: «Хорошо». Кстати, логично, у меня в моей практике преподавания нет. Я имею в виду, в моей жизни было то же самое практически. Mm-hmm. Так вот, преподаватель говорит: «Садись, пиши этот стих на листик». Ну, по памяти, вот, прям передо мной. Mm-hmm. Разговорить не можешь. Ну, парень что, побледнел, деваться было некуда, получил свою заслуженную 2, зато письменно. Но написал без ошибок.
2: Это самое главное.
1: Он написал без ошибок. Знаешь что? Не учил.
2: Не учил. Не с глаголами. Пишет раздельно.
1: Это мы помним.
2: Так, в детстве была очень избирательной, пишет Катерина. Получила 3.
1: Изобретательный.
2: Избирательный? Ты думаешь, вы одно исключает другое? Ну так вот, да, действительно, изобретательный. Получила 3 в четверти по математике, а родители требовали только 5. Взяла лезвие.
1: Тебя, подожди, перебью, не требовали так?
2: Мне?
1: Нет. Да. Не щемили тебя, что
2: пятерки? Нет, не было. Слава богу, нормальный родитель. Ага. Взяла лезвие, аккуратненько, значит, соскоблила эту 3 в табеле. Сверху нарисовала красивую 5 синей ручкой, но не учла, что бумага стала тонкой, как папирус. Мама взяла табель, посмотрела на просвет, на люстру и говорит: «О, какая у тебя интересная 5 с географическими рельефами». Ремня я тогда получила знатно.
1: Я знаю, что ребята, вот кто получал вот такие вот срезы, да, ну,

0: Нормальные родители, да, никогда ремнем не били.
1: А не знаю, я с его родителями не знаком.
0: Понятно.
1: Друзья, ну, рабочая схема была.
0: Спасибо большое, что вы написали. Вывод какой? Каникулы кончились, но жизнь-то продолжается. Впереди у вас прекрасный учебный год. Терпение каждому. Ну и, собственно, понимаете, да, вы сами через все это прошли. Поэтому относитесь ко всему чуть-чуть снисходительней. Все-таки школьные годы, они такие. Где-то там приврал, где-то ремня получил. Все мы понимаем это. Ладно, давайте двигаться дальше. На сегодня драйв-чат завершен. Всем спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает юго-западный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, температура воздуха днем до плюс 28.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот». Изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
6: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
7: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
8: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
10: ИП «Домая Правиль Фаязович». УГНП 323-645-700-095-598.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
13: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ООО «МКК АЗ-68».
15: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». Специальным условием от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
16: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
17: Музыка

0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, друзья, какой мы можем сделать вывод на сегодняшний день? Мы пробежались по всему самому актуальному, узнали про неоригинальные и оригинальные, как правильно заряжать, можно ли заряжать свой телефон ночью, например. Многие кто-то говорил, что нет, оказывается, да. Нам сегодня в этом помог специалист, а также поговорили с психологами. Первый это рассказал, делать ли урок с ребенком или нет, чтобы потом вас не обвиняли, когда человеку исполнится 30 лет.
2: Выяснили, как можно расслабиться за 5 минут, так оп!
1: Ну, надо попробовать, получится это на самом деле.
2: Ну, надо напрячься, блядь, это Денис.
1: Надо. Да. А также узнали лайфхаки от запотевания. Вот.
2: Если уж так напрягся, что все вокруг запотело.
1: Ну, вдруг. Это всегда пригодится. В общем, ребята, отдельное спасибо всем, кто написал нам про свою глупую, нелепую, смешную и отчаянную ложь, которую вы придумали в школе. На этом прощаемся с вами до завтра. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хороших выходных и оценок тоже. Я знаю, что сейчас нас вон на третьей парте слушают, нам написали. На. Не отвлекайся.
2: Пока.
1: Игорь. Пока-пока.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.

0: выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
2: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России сегодня отмечают День знаний. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 1,5 миллиона первоклассников пошли в школу в новом учебном году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он выразил уверенность в том, что благодаря мерам нацпроекта «Молодежь и дети», ответственной работе педагогов и поддержке родителей, первоклассники смогут получить все эти возможности и использовать их для реализации своего потенциала. Ну а сегодня в России не просто начало учебного года. Сегодня вся страна отмечает День знаний. На торжественной линейке по случаю праздника в одной из школ Москвы побывала корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. От нее мы узнаем все подробности. Надежда, здравствуйте.
2: Наталья, здравствуйте. 1 сентября – праздник, который сразу можно узнать по белым бантам, букетам больше первоклашек и тому самому первому звонку. А еще по самым нарядным ученикам. Сегодня в одном из корпусов школы имени Орлова был настоящий показ мод. И белые фартуки, и красивые нарядные платья, видела даже вечерний наряд. Больше всего меня растрогал выход первоклассников на линейку. Кто волновался больше, родители или дети, я не поняла, но то, как трогательно мама и папа посылали воздушные поцелуи, махали руками своим детям и фотографировали их со всех ракурсов, останется в памяти у всех. А сегодня уроков не будет. После торжественной части ребята отправились в классы, где у них проходят разговоры о важном. Темами занятий стали сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Так что учебный год стартовал.
1: Надежда, спасибо, но я напомню, что в этом году российские школы с 1 сентября полностью перешли на единые государственные учебники истории. Об этом и других изменениях в учебном процессе рассказывал ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения с Днем знаний, отметил, что в новом учебном году их ждут важные нововведения.
0: Про цифровой пропуск.
1: Россиянам с сегодняшнего дня стали доступны цифровые рубли. Они могут открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Это еще одно дополнительное средство для переводов платежей. Отмечала в интервью РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для оплаты покупки цифровыми рублями нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.
0: Про нас.
1: Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в год. Об этом заявил замруководителя Росстата Сергей Окладников. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше, около 20 дней в году. Так, больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского краев. Меньше всего Еврейской автономной области и Магаданской области. Окладников также напомнил о понятии транспортная усталость. Еще в 60-х годах ученые определили, если дорога до работы занимает более 40 минут, производительность труда падает минимум на 10%. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну что, дорогие, дальше лето только за деньги. У Лолиты последний день на «Титанике», а у нас первый день осени. И вчера, и сегодня, и завтра все равно у нас много денег. Олеся Соболева у микрофона, а вы делаете громче приемник. Ну, деньги вам же.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну а в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, и вы тоже с нами. Да еще как, вижу, слышу. Жаждущие, мечтающие. Поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указали свое желание на нашем сайте и слушаете эфир внимательно и правильно делаете. Ведь мы несемся в сторону того самого дня. 10 сентября. А что будет? Да вы знаете, что третий суперфинал уже в следующий четверг исполнится ваше заветное.

Мечта. Какая? Вот интересно. Тут кто-то из вас о щенке далматина мечтает, кто-то поплавать с китами на Маврикии, а кто-то и к пингвинам на Южный полюс. И географические мечты присутствуют. Надеюсь, что авторадиорулетка выберет ваш номер и вашу мечту во время третьего суперфинала 10 сентября, и авторадио с легкостью ее исполнит. Ведь мы же это умеем, мы же это уже делали. Мы продолжаем поздравлять нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000 рублей. Но мечта сбылась. Сбылась мечта и у Евгения Крицкого. Это наш второй победитель из Санкт-Петербурга.

0: устанавливаю авторадио-рулетку. Смотрю, что у нас тут за номер. 7087, последние цифры, префикс 912. Зовут игрока Дмитрий. Проживает он в Пермском крае и мечтает об автомобиле с АКПП. Ну, это так, я понимаю, автоматическая коробка передач с полным или подключаемым полным приводом и зимним пакетом опций. Очень жду, написал Дмитрий. Дмитрий, классная мечта, 22 машины за все сезоны игры, много денег мы сделали вашими, ну, наших слушателей. Вам точно повезет, мы вообще все это можем. Пока же давайте-ка мы позвоним Дмитрию в Пермский край, для начала денег ему отдадим. Ну, а начнем мы с гимна авторадио. Вместо гудков должны мы его услышать прямо сейчас. Никаких гудков, голосовых помощников. Первые 3000 у Дмитрия. Алло.
1: Слушаю.
0: Дмитрий, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
0: Вот сразу слышно. Человек улыбаться
1: очень
0: начал.
1: Очень рад.
0: Так, Дмитрий, ну, во-первых, приятно познакомиться. Во-вторых, мы знаем вашу мечту. Мечта прям, ну, мужская, серьезная. Автомобиль, тут куча опций, коробка передач, привод, зимний пакет. А какая, может быть, марка есть?
1: Ой, не знаю. Что же есть на рынке, честно сказать. Все сейчас закрытое. Ничего хорошего на стекле нету. Надеюсь на что-то лучшее.
0: Так, а вот расскажите-ка, Дмитрий, вот выиграете вы, значит, автомобиль в эфире авторадио. Куда поедете на нем?
1: Ну, хотел бы с женой покататься.
0: По России?
1: По России проездить. Все давно я обещаю. Ну... Но машина не позволяет далеко ездить на хорошее расстояние.
0: Ну, значит, мы будем исполнять вашу мечту. 10 сентября, возможно, у нас третий суперфинал, так что будьте начеку. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну, а сейчас у нас в банке 11 тысяч рублей. Назовете песню, все-все-все отдадим.
1: Я с большим удовольствием это сказал, но не могу.
0: А что вам мешает?
1: Ну, недавно проснулся, не успел послушать еще вторая.
0: И чем же вы были заняты, рассказывайте? В Перми-то сколько сейчас времени?
1: 12 часов.
0: 12 часов, да. И чем вы заняты?
1: Я говорю, я проснулся недавно. Поздно лег.

0: Третье чудо.
1: Да,
0: это самое... очень ждал, потому что...
1: Сколько ждали, признавайтесь?
0: Этот звонок я ждал 2 года, а предыдущий звонок ждал 6 лет.
1: А вы у нас такой, да, прям счастливчик. Ну, значит, и третий будет.
0: Надеюсь, к Новому году, вот. В суперфинале.
1: А, вы к Новому году, а мы вот хотим 10 сентября вам позвонить. Не откажетесь?
0: Так вот, хотелось, не успел, проснулся поздно.
1: До 10 сентября еще будет, вы еще не проснулись.
0: Нет, я на сегодняшний день.
1: На сегодня ладно, это мы вас прощаем. А впредь я вам, Дмитрий, от всей души желаю удачи. Будет вам автомобиль, авторадио вообще не только на это способно. А пока 3000 рублей за гимн авторадио. Ваши генеральные партнеры игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей, которые вы скоро получите на вашу карту «Озонбанка». Ну как приятно было пообщаться с человеком, с нашим, с авторадийным, заряженным. Желаем удачи и Дмитрию из Пермского края, и вам. Мы запускаем авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 13 тысяч рублей. Напомню, у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне. 2 уже отгремели на всю страну. Впереди третий суперфинал 10 сентября, между прочим. Ну и есть у нас еще бонус. В 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальная мечта-бот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте.

0: Пока это все о дорожных пробках в городе на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников, вернусь к вам со свежей информацией о пробках уже через час. Оставайтесь с нами.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
5: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
6: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
10: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала жительницу Камчатки по подозрению в госизмене. Женщина по заданию украинских спецслужб передавала сведения для их использования против безопасности России. Возбуждено уголовное дело, фигурантка помещена под стражу. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения россиян в противоправную деятельность. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся в вузах России иностранцев. Их почти 415 тысяч. По словам вице-премьера, авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. В этом году они завоевали 27 медалей, 23 из которых золотые. Синоптики пообещали москвичам по июльски теплую погоду 1 сентября. Сегодня днем ожидается до плюс 25 градусов и при этом без осадков. Об этом рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, минимальная температура

0: лето в Москву в середине сентября. По словам метеорологов, оно задержится в мегаполисе примерно на 5 суток. После волны летнего тепла в Центральной России начнется настоящая осень. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальные предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ОБД. Не оферта.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
19: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Я газую, как Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке.

0: Если человек идет и улыбается, это значит, что ему не надо идти в школу. Он вырос, он взрослый, теперь на работу шагает. Довольный. Ну или Катя Айова просто просит его своей этой песнью. А мы ее прямо сейчас на деньги поменяем. Как вам такое? Вижу, шире улыбка стала. Счастливее лица, богаче вы, потому что слушатели настроены на авторадио. Зовут меня Олеся Соболева. Ну давайте уже наши деньги сделаем вашими.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, что в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. На самом деле, вот когда я звоню вам, у меня вот такие вот мурашки бегают по всему телу, потому что это ответственное занятие, это очень приятно делать вас богаче, делать вас счастливее. Напомню, что все ближе у нас третий суперфинал, 2-то уже отгремели на всю страну. Мы еще раз поздравляем нашу первую победительницу Веру Лаврикову, которая мечтала закрыть автокредит, и авторадио ей в этом помогло. Кредит на 1 300 000 рублей сделано. И второй победитель у нас Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Он мечтал о своем личном миллионе рублей. Ну, мечтал, а мы осуществили. Что же дальше? Какая мечта исполнится? Узнаем 10 сентября, а у вас столько желаний, вы все такие интересные. Ну вот кто-то хочет построить небоскреб по своему плану. Для кого? Для чего? Себе ли лично? Вот это мы узнаем, если вдруг рулетка выберет эту самую мечту 10 сентября. А кто-то мечтает о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли, а кто-то о стаде овец. 500 штук, между прочим, ни много ни мало. Классные мечты, давайте еще больше. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио и указывайте желание на нашем сайте. 10 сентября мы узнаем имя счастливого человека, которого мы и поздравим, и чью мечту и исполним.

0: А пока же давайте-ка мы вас богаче сделаем. На 13 тысяч рублей такая сумма в банке. Генеральный партнер игры ее и вовсе удвоит. 26 тысяч. А кому, узнаем у нашей авторадиорулетки. 42-60, последние цифры, номера 910, префикс, зовут игрока Анатолий Владимирович, живет он в Воронежской области и мечтает о домике на берегу моря в Сочи. Очень даже приятная такая летняя, да, еще мечта, хотя в Сочи, да на берегу моря, зимой классно. В общем, Анатолий, мы вам звоним. Номер набран, гимн авторадио, вместо гудков. 3000 рублей уже отправляются в Воронежскую область. Берите трубку, Анатолий. Ваши деньги у нас.
1: Алло.
0: Здравствуйте, Анатолий. Это авторадио звонит. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Мы слышали гимн авторадио. Наш вы человек, получается. Ждали звонка?
1: Конечно, ждал. Ну да. Ждал на эту самую... На 10 сентября, когда будет розыгрыш.
0: А сегодня ничего не ждали, нет?
1: Я на море купаюсь.
0: И на каком же море? Вы уже в Сочи, может быть?
1: Да, в Сочи.
0: И домик вам на берегу моря нужен?
1: Конечно, да.
0: А может, вы там присмотрели уже какой?
1: Ну, пока еще нет.
0: Но будет у вас такая возможность. Я надеюсь, что мы с вами свяжемся в одном из суперфиналов и исполним вашу мечту о доме на берегу моря.
1: Хорошо, спасибо.
0: А вы прям в воде сейчас? Мы вас застали за плаванием?
1: Нет, хотел вот искупаться только что.
0: А тут мы звоним.
1: Собирался.
0: Ну, классно, все равно приятно, согласитесь. Авторадио не каждый день звонит.
1: Конечно, да.
0: Ну, то есть вы не слушали нас?
1: Очень долго. Нет, конечно, ждал долго, но только вы из машины вышел минут 10 назад.
0: А вы можете прям на весь берег авторадио включить?
1: А у меня тут не ловит интернета, получается, нету.
0: Ладно, я все поняла.
1: Как всегда.
0: Анатолий, ну тогда 10 сентября, что ли, мы вам звоним, да?
1: Да, обязательно, буду ждать.
0: Все, мы договорились. Пока же привет вам, отдыхайте. Ну, какой человек в море? Вот мы можем и в море позвонить. Радио вообще, волшебное радио. 3000 рублей за гимн мы вручаем Анатолию из Воронежской области, но который у нас временно в Сочи, а в будущем, возможно, и навсегда переедет, если выиграет дом на берегу моря. Ну, какие мечты, ну, какие вы все приятные. 3000 рублей генеральный партнер игры Озонбанк превращает в 6000. Совсем скоро вы эти деньги получите на вашу карту Озонбанка. Анатолий, от всей души я вас поздравляю. Запускаю нашу авторадиорулетку. Мы продолжаем.

0: Счастливый сезон в банке с этой секунды 15 тысяч рублей. Растет банк, вам же его, собственно, и забирать. 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне, а под Новый год самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, ну вот так вот по-крупному, смело, в стиле Авторадио, и все получится.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает юго-западный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, температура воздуха днем до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса! Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали!
3: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
9: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Минэкономразвитие создает цифровую платформу для управления населенными пунктами. Все подробности далее.
1: Про главное.
3: Минэкономразвитие России по поручению президента разрабатывает цифровую платформу управления населенными пунктами. Как передает ТАСС, об этом в ходе Восточного экономического форума заявил замминистра экономического развития Святослав Сорокин. По его словам, платформа поможет регионам готовить мастер-планы и сопровождать их реализацию. Она объединит данные, необходимые для развития территорий, которые сегодня находятся в разных государственных и ведомственных системах, имеют разную детализацию и периодичность обновления. Полный функционал платформы введут в промышленную эксплуатацию в следующем году.
1: Про образование.
3: Новый учебный год для большинства саратовских школьников начался с классных часов, разговоров о важном. Напомню, ранее школы вместе с администрациями и правоохранительными органами приняли решение проводить торжественные линейки только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Отмечу, в новом учебном году в школы региона отправились 242 516 учащихся.
1: Про промышленность.
3: Дальнейшее развитие промышленного потенциала Саратовской области обсудил губернатор Роман Мусоргин с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Глава Минпромторга отметил стабильную положительную динамику, которая фиксируется в промышленности региона уже не первый год. Уточняется, за месяц индекс промышленного производства в Саратовской области вырос на 8,3%. Мусоргин уточнил, с 2023 года предприятиям региона направлено почти 3 миллиарда рублей, а только в первом полугодии текущего года 683 миллиона рублей федеральной поддержки. Это стало возможным благодаря системной работе правительства региона и поддержке Минпромторга.
1: Про запреты.
3: В День знаний в Саратовской области действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

0: ситуации. Ограничение, напомню, не распространяется на заведения общественного питания, однако торговля алкоголем на вынос там запрещена.
1: Про транспорт.
0: Сегодня в Саратове возобновилось движение троллейбусов по третьему маршруту. Об этом сообщает канал «Саратов Транспортный». Напомню, транспорт перестал перевозить пассажиров из-за работы энергетиков на улице Горького.
1: Про туризм.
0: Названы самые популярные направления для путешествий в сентябре. «Известия» со ссылкой на данные сервиса по продаже билетов пишут, что возглавил рейтинг Москва, вторую строчку занял Санкт-Петербург, на третьем месте расположился Сочи. В пятерку наиболее популярных российских направлений также вошли Калининград и Махачкала. Курс доллара на сегодня 86 рублей 37 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями, без осадков, 28 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один.

убираем все со стола, достаем двойные листочки, контрольная сегодня. Ну что, страшно, да? Да нет, нам ничего уже не страшно, мы взрослые, мы школу свою прошли, отучились, экзамены сдали. Тем более, это звонок звенит для учителя, а для всех остальных авторадио, конечно же. Делайте громче приемники, шире улыбку и планируйте что-нибудь эдакое на осень. Мы в любом вашем желании вас поддержим. И я, Алиса Соболева, в том числе. Хорошего дня. Земля в иллюминатор.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы «Лояльность звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе «Лояльность звездные товары» на «Озон». Услышь в разделе «Озон» карта клиентских правил.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
5: Автомонитор. Обеденный трафик в Саратове чуть уплотнился. На твердую пятерку оценивают Яндекс.Карты заторы в эту минуту. Наиболее затруднено движение сейчас на Советской Астраханской от Чапаева до Московской, а также на Астраханской от Новоузенской до Рабочей. Существенно загружена Большая Садовая от Новоузенской до Беговой. Тормозит транспорт на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской. Стоят на светофорах автомобили на Чернышевского от Верхней до Валовой, плотно и на Чапаева от Рабочей до Советской. Чуть более 11 минут потратите, двигаясь по Рабочей от Аткарской до Максима Горького. Затор сейчас в Ленинском, на Буровой, 3-й Сепной до Московского шоссе. Пока это вся информация к данной минуте. Я, Владимир Воротников, желаю всем водителям свободных дорог, ну а школьникам легкого пути к знаниям. Авторадио Саратов, 102.1 FM. Ровно через час вернемся с новой информацией. Не переключайтесь.

0: Кровь на стил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона – забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
2: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
6: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
7: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
13: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
14: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
18: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
20: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
21: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Новокуйбышевске после беспилотной атаки введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сейчас проводятся восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал после удара беспилотника. Два человека получили незначительные травмы. Также есть повреждения нескольких гражданских объектов. В городе развернут оперативный штаб. Для жителей оборудован пункт временного размещения. В России минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила чуть более 8 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты стоят на Чукотке – чуть более 21 тысячи, и в Камчатском крае – почти 13,5 тысяч. Дешевле всего в Мордовии – 6,5 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников и студентов. Президент пожелал им успехов в новом учебном году. Глава государства назвал 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян. Отдельно российский лидер обратился к первоклашкам, пожелав им успехов на новом этапе жизни. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели, шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: Кайла Стрит, ОГРН, 116774678071, город Москва.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну.

0: Впереди еще зима и лыжи.
1: Апаратал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebShop.
5: По НДВ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, народ, деревня Каретина. Подробности и приложение WebShop 18+.
6: Зеленый Арнео. Для суставов отмена. В нем коллаген с Босвелией.
7: Арнео, окей.
8: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается с реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
15: 16+.
16: Авторадио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обоего.
3: Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает юго-западный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, температура воздуха днем до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77 21 21.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау-галерея, первый этаж.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
14: Окошкина!
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай-С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.
17: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные и соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
18: Презентация через 5 минут.
19: Проспал экзамен.
20: Вот-вот опоздаю.
21: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
22: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
23: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
25: Музыка.

0: и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на «Бизнес-фесте». Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте «Сбербизнес.Лайф» и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
3: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. История.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полиция 12.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Силуанов назвал два основных вызова мировой экономики. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Мировая экономика сталкивается с двумя основными вызовами – геополитической фрагментацией и увеличением глобальной долговой нагрузки. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой двадцатки». Министр пояснил, что геополитическая фрагментация ограничивает свободное движение товаров, капитала и технологий, а рост глобальной долговой нагрузки нарастает и грозит необратимыми последствиями, пишет парламентская газета. Напомню, встреча глав Минфинов и Центробанков стран Большой Двадцатки проходит в американском городе Эшвилл 31 августа и 1 сентября.
0: Про нововведение.
2: В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 32 года, сообщают аргументы недели. Теперь в легковом такси официально разрешается перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом страна, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству.

0: Но устанавливает требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ сохраняется.
1: Про школьников.
0: Школьники стали чаще читать, а июль оказался самым читающим месяцем. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. В то же время интерес к произведениям школьной программы увеличился на 12%. Драйвером роста стали не только школьники. Активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры и пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь от 24 до 34 лет снизила свою читательскую активность. В топ-5 самых популярных книг и школьной программы по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души».
1: Про природу.
0: Предстоящая зима в России будет неустойчивой, похолодания станут чередоваться с затяжными оттепелями. Об этом предупредил директор гидрометцентра Юрий Симонов. По его словам, зимний период мокрый снег, возможно, будет выпадать в течение 5-7 дней. Специалист также не исключил вероятность возникновения дождей. Помимо прочего, россиян ждет гололед. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 00.

0: Будем вечно молодыми, яркими и, конечно же, будем вечно побеждать в рамках игры «Много денег». По крайней мере, 13-й сезон к победам всех подталкивает. 10-й день сентября. Мы летим тебе навстречу, естественно, разыгрывая деньги. 15 тысяч в банке, которые превратятся аж в 30 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, однозначно, сбываются. Разве могло быть по-другому, когда есть Авторадио и слушатель? Да все у нас с вами будет на 10 из 10, на 13 из 13, если вспоминать сезоны. Тем более здесь Озонбанк, который удваивает, собственно, абсолютно каждый выигрыш. Прекрасный партнер. Еще будет дополнительный суперфинал от Озонбанка, что тоже не может не радовать. Ну и в данный момент математика простая. Мы разыгрываем 3 миллиона с 5 частями. И, собственно, 10 сентября этот миллион обязательно закончится, третий по счету, ну и, соответственно, чья-то мечта воплотится в реальность. Как у остальных наших слушателей? Вот, пожалуйста, победитель первого суперфинала, Лаврикова Вера из Москвы. Была мечта закрыть кредит на машину, 1 300 000. Пожалуйста. Крицкий Евгений, победитель второго суперфинала из Санкт-Петербурга. Просто человек сказал: хочу 1 000 000 рублей. Пожалуйста, исполнено. И вот он, третий суперфинал. Дамы и господа, леди и джентльмены, остается решить, что важно для вас. О чем вы мечтаете? В космос отправиться? И такие тоже есть. Кому-то просто ремонт дачного домика вместе с участком. Все разные. Определитесь, чего вы хотите. Соответственно, гудки из мобильного телефона убираем. Заходите на наш сайт, устанавливаете фирменный гимн Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Все, победы придут. По крайней мере, мы в это верим. И к этому стремимся. 10 сентября, возможно, все для вас реализуется. Ну а пока давайте в сумме сыграем аж на 30 тысяч рублей. Все, как договорились. Для этого рулетка. Стой, раз, два. Пермский край. Наш слушатель по имени Михаил. Вот, пожалуйста, погасить ипотеку. Кстати, очень и очень распространенная мечта. Опять же, ничего в этом удивительного нет. Какая сумма погашения ипотеки? Возможно, на все эти вопросы нам ответить.

0: непосредственно Михаил. По крайней мере, вы верим в это. И, конечно же, ждем гимн авторадио. Так, наши люди. Глобально нас ждут. Ждут ли сейчас? За гимн авторадио, естественно, деньги наш слушатель получит. Нужно назвать прозвучавшую песню. Для того, чтобы забрать весь банк.
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Оставайтесь. Да не могу я оставаться на линии. Правила для всех абсолютно равны. К сожалению, в данный момент не может нам по каким-то причинам Михаил ответить. Но в любом случае, мечта, естественно, в игре «Погасить ипотеку», пожалуйста, может быть, 10 сентября она превратится в реальность.

0: Пока деньги за гимн авторадио. Тем более Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч. Очень скоро Михаил может получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка, естественно, запущена. На кону с этой минуты 17 тысяч рублей. Игра только набирает обороты. 10 день сентября мы до тебя обязательно доберемся. Но и ты, страна, не забывай, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио. Действуйте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Местами затруднения и пробки в 4 балла. Именно так оценивает Яндекс.Карты ситуацию на дорогах на данную минуту. Движение в городе в целом свободное, но есть участки, которые все же стоит объехать. Сложнее всего с проездом сейчас в центре, на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской, а также на Чернышевского от остановки Горпарк до Валовой. Чуть больше времени потратите, двигаясь по Астраханской от Новозеленской до Рабочей, тормозить Советской от улицы Чапаева до улицы Рахова. Примерно 8 минут займет движение по Большой Казачьей от улицы Рахова до Университетской, тормозит Московской на участке от Университетской до Астраханской. В Заводском сейчас затор на Барнаульской от проспекта Энтузиастов до Нового Астраханского шоссе, ну а в Ленинском стоит буровая от Третьей Степной до Московского шоссе. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров. Оставайтесь с нами на Авторадио 102.1 FM. Новая информация уже через час. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы, жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру». Акции действуют до конца года.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
3: 70% нашей страны атакованы варикозом.
4: Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.

0: автостраховок. И твою машину примут. И новую подберут.
1: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию по решению кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 7 человек пострадали в результате нападения ученицы в школе Канска. В их числе 5 детей и 2 взрослых. Как пишут «Известия», ЧП случилось в школе номер 2. Семиклассница во время урока распылила в сторону учительницы газовый баллончик, после чего попыталась нанести ей ножевые ранения. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Среди нововведений – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Если в больнице есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного исследования по ОМС не может превышать 2 недель. Еще расширяется перечень обследований по диспансеризации. В него добавили УЗИ брюшной аорты, дерматоскопию и другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей, костями, нервами, спинным мозгом. В центре ФОБОС рассказали о погоде в Москве в сентябре. Температура будет выше климатической нормы, которая для первого месяца осени составляет почти плюс 12 градусов. Норма осадков также может быть превышена. Согласно прогнозам метеорологов, самый теплый будет первая декада месяца. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Артрит, артроза, остеохондроза. Алмаг плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Авторадио.

0: Радиоканал Авторадио Саратов.
1: Без возрастных ограничений.
0: Погода.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещают южный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Радиоканал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио 26», скидка 15%.
6: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardifistent.ru.
9: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова, 16. Звоните 777-809. 777-809.
11: ИП Домая Правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
12: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
17: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
18: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
0: Реклама на Авторадио.
1: 39-36-36.
0: Музыка.

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Минимальная стоимость продуктовой корзины выросла на 8,5%. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала года выросла на 8,5% и в июле составила 8159 рублей. Об этом сообщил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, самая высокая стоимость минимального набора питания для одного человека зафиксирована на Чукотке – более 21 тысячи рублей. В Саратовской области стоимость месячной минимальной корзины продуктов составляет 6800 рублей.
0: Про город.
2: В Саратове открылись новые объекты.

0: для покупки билетов на пригородные поезда. Также все платформы вокзала, которые ранее были недоступны из-за ремонтных работ, с сегодняшнего дня открыты для свободного перемещения пассажиров. Саратовцев предупреждают в связи с открытием нового досмотрового павильона со стороны автовокзала и конкорса крытого пешеходного моста частично изменились маршруты движения пассажиров по территории вокзального комплекса.
1: Про нововведение.
0: Водители смогут предъявлять права и СТС через мессенджер Макс. Как сообщила Минцифра, соответствующие изменения в правила дорожного движения подписало правительство. Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Макс будет реализована в ближайшие месяцы.
1: Про парки.
0: Саратовский городской парк вновь открыт для посетителей. Об этом сообщил мэр Игорь Молчанов. Напомню, летом территорию парка благоустраивали. Там появились новые световые опоры, система автополива, волейбольная площадка, площадка для воркаута, установлены теннисные столы, а также новая инсталляция у главного входа. Сейчас городские службы занимаются озеленением парка. Там высаживают деревья декоративной композиции.
1: Про опросы.
0: Каждый четвертый родитель покупает необходимые ребенку в новом учебном году школьные принадлежности в последний момент. Это показал опрос сервиса Работа.ру.

Ну ладно, уж если о любви, то можно и погромче. Тем более огромное количество городов, тысячи городов настроились на прямой эфир Авторадио, и это прекрасно. С первым днем сентября, с днем знаний всех причастных, пусть год пройдет на 10 из 10. Ну и, конечно же, пусть эфир Авторадио также вас, все ваши семьи, конечно же, не покидает. Мы сближаем, это факт, проверенный десятилетиями. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призыва.

0: Базового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. И если у школьников бывают перемены, то вот у пробок их очень мало, только если перемены баллов загрузки. Яндекс.Карты отмечают местами затруднения и заторы в 4 балла на эту минуту. Наибольшие сложности

0: На 12 минут по трассе, двигаясь по Мичурино, Московской до улицы Рахова, притормаживает транспорт и на Чернышевского от Войска до Валовой. Невысокая скорость движения сейчас на Чапаева от Советской до Соколовой. По-прежнему пробка на Ямлютина от Белоглинской до Рабочей. Мы продолжаем информировать вас о самых главных заторах в городе. Слушайте Авторадио на 102.1 FM и будьте в курсе всех событий. Всем хорошего дня.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
2: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
3: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
2: Ого, а если я разболеюсь?
3: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
4: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
8: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
5: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
11: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. О, «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
13: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
14: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
15: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39, 36, 36.
1: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В МЧС сообщили о кратном росте числа погибших на Эльбрусе альпинистов. В этом году оно уже более чем в два раза превысило показатели сезона восхождений 25-го. Как пишет ТАСС, погибли 13 человек, один из них ребенок. В прошлом году при восхождении на горную вершину скончались 5 человек. В МЧС назвали основной причиной трагедии в горах человеческий фактор. Под этим определением подразумеваются не прохождение акклиматизации и неверный выбор снаряжения. Россиянам советуют отказаться от поездок на север Непала до полной нормализации обстановки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что после наводнения в Непале продолжаются поиски 12 россиян. Москва внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции. Сейчас подтверждена информация об успешной эвакуации 10 российских граждан. Завтра в Москве будет

0: Важное предупреждение отметили специалисты. Напомню, ранее стало известно, что сентябрь этого года в российской столице будет значительно теплее климатической нормы. К данной минуте отдайте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ОМБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: ОРВИ. Не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы. Немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
3: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужен повод для хорошего настроения.

0: Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.

0: Не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещают южный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: «Стройдомсервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО «МКК АЗ-68».
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айда-банк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айда-банк!
13: Яркие каникулы?
14: Айда-банк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
15: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
16: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
17: Тау-галерея, первый этаж.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39-36-36. Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

мечтаю без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Авторадио. Авторадио. Любимая музыка. Главные новости. Развлекательное шоу. Звездные гости. Живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку.
1: Включи Авторадио.
2: Включи Авторадио.
0: Включи Авторадио. И слушайте любимое радио. Дома, на работе и на отдыхе.
3: Включаю Авторадио.
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит Авторадио. Всегда на связи. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Банк России назвал сроки стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов, передает ТАСС. При этом делать какие-то выводы сейчас, по его словам, преждевременно. Тримасов также отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию будут подлежать оценке лишь в следующем году. Но накануне вице-премьер Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер, чтобы не допускать дефицита топлива.
3: Про искусственный интеллект.
2: Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом. Их доля достигла 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами, отмечает газета РУ. Среди конкретных профессий чаще других умение работать с нейросетями отмечают дата-сайентисты из IT. В топ также входят продуктовые аналитики и руководители групп разработки.
3: Про школьников.
2: Министерство просвещения вводит щадящий режим для учеников первых классов. В частности, для них будут устанавливать домашние задания, выставлять оценки, проводить контрольные работы. Максимальная учебная нагрузка составит 21 академический час в неделю при пятидневке. Ну а пока еще первоклашки не погрузились в учебный процесс. У них уже есть первые впечатления от школы. Ими они поделились с корреспондентом Авторадио в одной из московских школ.
4: У меня было впечатление, когда я в школу пришла, я боялась сначала, но оказывается ничего там нету сложного, и я там очень много узнала. Я еще нашла новых друзей.
5: Мне понравилось все. Ну, школа там, учитель. Я жду, пока я закончу школу, но не могу от нее оторваться.
6: Нас фоткали, нам рассказывали про школу. Первое урок учили. Мы там изучали правила, там еще что-то изучали.
7: Ребят, с 1 сентября вас!
2: Добавлю, в сентябре и октябре количество уроков у первоклашек

0: Пришло время вновь взглянуть на дорожные карты. Снижение дорожного трафика пока не замечено. Все те же 4 балла отмечают Яндекс.Карты на данный момент. Стоят автомобили на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской, а также на Большой Казачьей от Вольской до улицы Рахова. Устойчивый затор на улице Рахова от Зарубина до Второй Садовой. Тормозит рабочая на участке от Откарской до улицы Радищева. Стопорится транспорт на Советской и Астраханской от Вольской до Большой Горной. Не разогнаться, двигаясь по Чернышевского от Шелковичной до Валовой. Плотное движение сейчас на Большой Горной от остановки деловой центр «Навигатор» до Мясницкой. По-прежнему затор в Ленинском на Шахурдина от второй прокатной до улицы Ленинская Слободка. Это была свежая сводка о ситуации на дорогах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Всем удачи в пути.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
5: А я при чем? Иди в «Полипрофиль». Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-0-1-56-98.
2: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала жительницу Камчатки по подозрению в госизмене. Женщина по заданию украинских спецслужб передавала сведения для их использования против безопасности России. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка помещена под стражу. В Центре общественных связей ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вовлечения россиян в противоправную деятельность. Резкая музыка и человеческий голос могут помочь отпугнуть медведя, пишет News.ru. По словам зоологов, при неожиданной встрече с хищником также можно использовать пиротехнику. Кроме того, для отпугивания зверя может быть использован свисток. Также, по словам экспертов, можно снять куртку или другую одежду и поднять ее высоко над головой. У медведя слабое зрение, и он может испугаться незнакомого силуэта. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у российских туристов этой осенью. Кроме того, как пишет ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% год к году. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китайскую Народную Республику на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В СИЗО простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.

0: 12.77.03, 18.40, 18+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: включен. Сроки акции с 22 января 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещают южный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен.
4: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.

0: курсе. Уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
6: Акция же 26 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardifistent.ru.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошко!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7

0: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Авито на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на bit.ru 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Прикольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
5: Категория 16+.
6: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем головенство смелее. Артнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Кабмин призвали скорректировать постановление об учете животных. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России с 1 сентября начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить их на учет. Для хозяйств, где 10 птиц или меньше, действует отсрочка до сентября 2029 года. Аналогичные сроки установлены и для кроликов. Многие владельцы хозяйств слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно нести в МФЦ для постановки на учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от граждан, а подобные решения необходимо заранее обсуждать с владельцами личных подсобных хозяйств, депутатами и экспертами. Володин подчеркнул, что новые требования не должны создавать дополнительные сложности для жителей.
3: Про школьников.
2: С 1 сентября в России начался эксперимент по оценке поведения школьников. В нем принимают участие по 10 школ от каждого региона, а отметки начнут получать ученики всех классов с 1 по 11. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, личностные качества, отношение к учебе и участие в школьной жизни. Поведение будут оценивать не привычными баллами от кола до пятерки, а как образцовое, допустимое и недопустимое. Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина в беседе с Авторадио рассказала, нужно ли вводить оценки за поведение в школах.
4: Действительно, есть очень серьезные резоны для того, чтобы это сделать. Школа перестала справляться с учениками, с родителями в том числе, кстати. Нет хороших механизмов, когда педагогический коллектив и другие ученики могли бы дать сигнал, что их не устраивает поведение тех или других учащих. Мы страна, к сожалению, с очень высоким уровнем буллинга. Это подчеркивали и сами ребята. Сейчас буллинг распространился и на педагогов. И главное, что поведение ребят часто мешает другим учиться. Своей агрессивностью, срыванием уроков, неучастием активным даже. Педагоги не знают, как с этим справиться.
2: При этом эксперт подчеркнула, что эти оценки не будут учитываться при поступлении в университет или колледж, но в случае плохих отметок это может стать тревожным сигналом для руководства учебного заведения.
3: Про финансы.
2: Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера. Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков, чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Об этом заявили 29% опрошенных. Еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги. Почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет с партнером общий бюджет. Есть и более необычные способы. 10% признали, что прячут часть денег от супруга, а некоторые даже прибегают к заговорам на уменьшение трат или обращаются к финансовым консультантам. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: прохлопай, страна, не прохлопай. Счастливый сезон игры «Много денег», и тем более не прохлопайте уж, пожалуйста, 10 день сентября, когда очередная мечта станет реальностью. Мы приближаем это мгновение, мы приближаем этот момент. Естественно, ежедневно готовы разыгрывать деньги. Сейчас в банке 17 тысяч рублей. Наш партнер все удвоит, а значит, по сути, здесь сейчас мы играем на 34 тысячи. Математика простая. Песня, я уверен, все запомнили.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно, мечты сбываются благодаря авто. Радио также с нами, наш генеральный партнер «Озон Банк». Дополнительный суперфинал будет шестой в конце года. Но также, видите, «Озон Банк» и удваивает все выигрыши. Так что это определенное счастье для наших слушателей. Причем немаленькое. Но мы продолжаем на ежедневной основе разыгрывать третий миллион из пяти частями. И 10 сентября этот третий миллион закончится. Это о чем говорит? Это говорит о том, что 10 сентября никто не уйдет из студии, пока очередная мечта наших слушателей не будет исполнена. Спросите, пожалуйста, у Веры Лавриковой из Москвы, у первого победителя. Была мечта закрыть кредит на машину в 1 300 000. Сделано. Второй победитель — критский Евгений из Санкт-Петербурга. Хотел 1 000 000 рублей, получил 1 000 000 рублей. Вопрос, кто же станет третьим победителем суперфинала? Вопрос пока открытый. Причем кто-то мечтает, пожалуйста, о щенке далматинца. Кому-то морской круиз подавай. Полет на воздушном шаре. Все мечты абсолютно разные. Определяйтесь, что важно по-настоящему для вас. Заходите на сайт Авторадио, меняйте гудки в мобильном, наш фирменный гимн. Вам как раз-таки удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете. Причем вы в игре абсолютно сразу. То есть, если в этом условии через 15 минут поменяли гудки на гимн Авторадио, все, в предстоящем игровом эпизоде вы претендуете на деньги, ну а 10 сентября на заветную мечту. Но тут, как говорится, сказано достаточно. Меньше слов, больше дела. Нам нужно с вами остановить Авторадио-рулетку и сыграть в сумме на 34 тысячи. Давайте же этим и займемся. Свердловская область, Ольга, наша слушательница. Мечтаю выиграть квартиру в центре Москвы. О, какая короткая, понятная, мягко выражаясь, недешевая мечта. Ну что же, за свою историю Авторадио 4 квартиры разыграл. Пожалуйста, можете все проверить, все в наличии, все в сети найдете. Ну, возможно, пятая юбилейная достанется Ольге 10 числа. Ну а пока мы можем предложить Ольге финансовый выигрыш. Но все всегда начиналось и будет начинаться с гимна Авторадио. Данное мгновение, естественно, не исключение. Прекрасно. Деньги за гимн Авторадио уже заработали. Назвать прозвучавшую песню. Никогда ничего больше от наших слушателей не требовалось. Алло, Ольга, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый

0: сезон. Нас сейчас вся страна слушает. Ольга.
1: Да-да.
0: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире Авторадио. Меня зовут Иван. Очень да. приятно. Я вижу, вы мечтаете выиграть квартиру в центре Москвы. Все правильно?
1: Да.
0: Какая понятная, точная мечта. Просто у меня написано, что вы из Свердловской области. Вы там проживаете или проживаете как раз-таки в Москве?
1: Нет, Свердловской области.
0: А, просто хотите переехать в Москву? Мечтаете переехать в Москву. Ну что же, Ольга, будем за вас болеть. Опять же, 10 сентября предстоящий суперфинал. Возможно, ваша мечта исполнится. Но пока могу предложить деньги. Вы, естественно, деньги за гимн Авторадио уже получите. Но если назовете прозвучавшую песню сейчас в эфире Авторадио, получите больше.
1: Вроде слушала и забыла.
0: Слушали и забыли?
1: Да, ну, неожиданно так.
0: Ну, строчку из припева, допустим. Мне просто нужно вам поверить, что вы слушали эфир.
1: Нет, не смогу сказать.
0: К сожалению, не сможете. У меня вообще есть ощущение, что я вас разбудил, знаете, Ольга?
1: Нет, я просто в шоке, я не могу поверить.
0: Вы просто немножечко в шоке. Ну, даже строчечку, да, из песни не вспомните, вот точно. Ну что ж, Ольга, тогда давайте мы с вами договоримся, что номер участвует ограниченное количество раз. А впредь вы будете слушать эфир Авторадио чуть-чуть внимательнее, особенно когда ждете нашего звонка.
1: Договорились. Я просто в шоке. У меня тут радио играет, я с вами разговариваю, я не могу поверить.
0: Ну, меня и там, и тут показывают, да, получается? Как в старые добрые шутки. Ну, Ольга, зато вы понимаете, что у нас все по-настоящему. Мы вам дозвонились, это тоже событие. Да, поэтому вам в будущем удачи. Договорились?
1: Хорошо, спасибо.
0: Договорились. Вам тоже огромное спасибо. Всегда, пожалуйста, капелька внимательности, и победы будут еще более яркими. Ну а пока гимн Авторадио. И, соответственно, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет для Ольги 6000 рублей. Очень скоро она получит эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. Что ж, может быть проще. Вперед к вашим победам. В банке с этой минуты, кстати, становится 19000 рублей. Игра, естественно, продолжается. Выигрываем 10 сентября. И не забываем, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк, как и договорились, исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Начало пятого в Саратове. Всем, кто за рулем, мы желаем легкого пути и рассказываем о главных заторах в городе. Пробки в 4 балла фиксирует Яндекс.Карта на данную минуту. Затруднено движение на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской, а также на Новоузенской от Второго детского проезда до Большой Садовой. Планируя свой маршрут, уточните заторы на Чернышевского от Верхней до Валовой. Притормаживает и улица Рахова от Новоузенской до Соколовой. Стопорится транспорт на Чапаева от Шелковичной до Соколовой. Плотное движение на Советской от Чапаева до улица Рахова. Сохраняется затор на Шахурдина от 2-й прокатной до улицы Ленинская Слободка. Пока это все о дорожных заторах в городе на Авторадио Саратов 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах областного центра, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Весной тает не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
4: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
8: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними.

0: И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. 5 сентября – день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
5: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
6: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнит. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
9: Реклама на Авторадио.

нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Новокуйбышевске после беспилотной атаки ввели режим ЧС, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Проводятся восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал после удара дрона. Два человека получили незначительные травмы. В городе развернут оперштаб и пункт временного размещения. Казахстан введет электронное разрешение для въезда в республику. Оно понадобится гражданам всех государств, с которыми у страны подписано соглашение о безвизовом режиме. Отмечается, что оформлять визный документ будет нужно через цифровую платформу. Он будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан. С 1 ноября этого года разрешение планируется сделать обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 30 ноября оно станет обязательным для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС. Треть офисных работников испытывает раздражение от запахов еды и парфюмерии, пишет News.ru. По данным опроса, шум беспокоит 27% сотрудников, а духота и неисправный кондиционер 22%. Почти каждому пятому мешает open space и нехватка личного пространства. Еще 13% раздражают очереди в переговорные. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Президентская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках и порядке получения на озон.ру.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, посверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит. ОКРН 116-7746-78-0761. Город Москва.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Проникновение вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
2: Авторадио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: Энгельс, Нестерова, 100.
5: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
9: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
10: Волга, закат и музыка на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». Созерцание. Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
12: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
13: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
14: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
16: Окошкина.
17: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
20: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
18: Скажи счастью «да».
21: Ты выйдешь за меня замуж?
20: Да.
18: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
22: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте

0: Праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ 68. Звони 608 668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ООО МКК АЗ 68.
0: Реклама на авто.

0: людей никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Вначале о главном. МИД России представит сенсационное расследование о преступлениях Киева. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Министерство иностранных дел России 22 сентября представит сенсационное расследование о преступлениях киевского режима, подготовленное с участием факт-чекеров, общественных деятелей. Об этом, как передают РИА Новости, на брифинге на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Дипломат уточнила, что данные будут обнародованы в Москве на форуме «Диалог о фейках» с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова.
0: Про изменения.
2: Саратовцам представили новый подъезд к железнодорожному вокзалу и автовокзалу. Подробную схему в своих каналах в Телеграм и в мессенджере Макс опубликовал глава города Игорь Молчанов. Также он сообщил, что до 12 сентября около ЖД вокзала оборудуют новую парковку на 134 машиноместа. Жители и гости города смогут использовать их какое-то время в бесплатном тестовом режиме. До конца года планируется введение платы. Также автомобилисты могут воспользоваться круглосуточной платной частной парковкой в районе улицы Емлютина и первого Ленинского проезда.
0: Про промышленность.
2: Дальнейшее развитие промышленного потенциала Саратовской области обсудил губернатор Роман Бусаргин с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Глава Минпромторга отметил стабильную положительную динамику, которая фиксируется в промышленности региона уже не первый год. Бусаргин уточнил, это стало возможным благодаря системной работе правительства региона и поддержке Минпромторга.
0: Про транспорт.
2: Автобусные маршруты, которые работают в Саратове по брутто-контрактам, перешли на осенне-зимнее расписание. На маршрутах стало больше транспорта, а также сокращены интервалы движения автобусов в часы пик. Об этом сообщили в горадминистрации. Изменения коснулись автобусов, курсирующих по маршрутам 11А, 18А, 6А, 90А, 8Б и 41А.
0: Про выставки.
2: В Саратове откроется выставка, посвященная 330-летию военно-морского флота России. Экспозицию «Флоту быть» представит 6 сентября музей Радищева. Она подготовлена совместно с Петербургским военно-морским музеем имени императора Петра Великого. Предметы из его фондов будут основными на выставке. Посетители увидят живопись, графику, фотографии, модели кораблей, оружие, измерительные приборы, предметы флотского быта. Радищевский музей представит произведения, связанные с личностью его основателя Алексея Боголюбова, который более 10 лет служил на Балтике. Выставка без возрастных ограничений. Курс доллара на сегодня 86 рублей 37 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек.
0: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 17 градусов, завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 27 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Авторадио. Номер один.

Любимая музыка продолжает украшать наши с вами будни. Любимая музыка украшает первый день сентября. Любимая музыка украшает старт осени. Ну и далее по тексту можно продолжать до бесконечности. Но зачем? Я просто пожелаю, чтобы этот сезон ни в коем случае не вызывал у вас хандру, не вызывал у вас грусть. Пусть, напротив, дарит прекрасные положительные эмоции. Ну а все та же вышеупомянутая музыка в эфире Авторадио будет поддерживать в режиме 24/7. Я уже смелее делаю погромче. Есть песни, которые узнаются с первых нот. Пожалуйста, в студии Иван Прудников, страна. Привет, и ловите момент счастья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
4: Автомонитор. На твердую пятерку Яндекс.Карты оценивают пробки в городе на данную минуту. Автомонитор продолжает свою работу. Местами затруднения на Танкистов, Астраханской, от Первой Садовой до Московской, а также на улице Орджоникидзе и Чернышевского от остановки Гургаз до Павловой улицы. Около 14 минут потратите, двигаясь по Мичурино, от Челюскинцев до Пугачева. Тормозит улица Рахова от Зарубина до Второй Садовой. Стоят в заторе автомобили на Чапаева от Шелковичной до Соколовой. Не разогнаться, двигаясь по Советской от Пугачева до улицы Рахова. Пробка сейчас на улице Вольская от Белоглинской до Чернышевского. Образовался затор и в Энгельсе на Лесозаводской от Проточной в сторону Саратовского моста. О том, насколько изменится ситуация на дорогах, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
5: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
6: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
11: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
12: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197. 7 лошадиных сил, 7-ступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
14: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
15: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 7-1-5-5-5-5.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-06-98.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
10: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Реклама на авто.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В МЧС рассказали о кратном росте числа погибших на Эльбрусе альпинистов. В этом году оно уже больше, чем в два раза превысило показатели сезона восхождений 25-го. Как пишет ТАСС, погибли 13 человек, из них один ребенок. В прошлом году при восхождении на горную вершину скончались 5 человек. В МЧС назвали основной причиной трагедии в горах человеческий фактор. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер считает, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По его словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин, Алтай и Золотое кольцо. Для развития внутреннего туризма улучшение инфраструктуры и сервиса в России сейчас реализовывается нацпроект «Туризм и гостеприимство». Волонтеры напомнят московским школьникам правила безопасности в городском транспорте. В акции, которая продлится в течение первой учебной недели, примут участие более 20 человек, которые будут дежурить на остановках столицы. Добровольцы помогут детям при посадке в автобусы, электробусы и трамваи. Главная цель инициативы – напомнить учащимся базовые правила поведения. Не подходить близко к краю проезжей части на остановке, оплачивать проезд сразу при входе, а также не оставлять вещи без присмотра. Об этом пишет газета «Метро». К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Маша, внучка писала?
7: Велозабег предлагает в парке.
6: Реванш за гонки на сапах.
7: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
8: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 550. 51-00-01.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Еламед.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebJob.
12: ОРВВ. ОГРН 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Дорожка. Деревня Корейская. Подробности в приложении WebJob. 18+.
13: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
20: Это новый вызов.
19: Лариса Долина. Артур Пирожков.
20: Любовь Успенская.
19: Эй-Йо-Ла.
20: Елена.
19: Газан.
20: Пятый сезон.
19: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
20: Битва поколений.
19: Это новый вызов.
21: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
22: Авторадио.

0: центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещают южный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
1: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки от M-Liners надежно защищает кузов от...

0: Сигравия влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компания «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Татэм Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио 26». Скидка 15%. Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-2012. Окна само.
2: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем и сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardifistent.ru.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
15: ТАУ «Галерея», первый этаж.
16: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
17: ИП «Домая Правиль Фаязович». УГНП 323-645-700-095-598.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ООО «МКК АЗ-68».
21: Реклама на Авторадио.

0: игр включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России появится диагноз сверхожирения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России предложили ввести новое понятие сверхожирения. Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, пишет Коммерсант. Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандартные протоколы для людей с высоким индексом массы тела не работают. Для них предлагается отдельный подход к лечению. В частности, перед операцией им рекомендуют снизить вес минимум на 5%, а подготовкой должна заниматься команда врачей разных специальностей. В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагается считать состояние при индексе массы тела от 30. По данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у

0: около 27% женщин и 20% мужчин.
1: Про школьников.
0: Родители первоклассников советуют в первые недели учебы особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Как передают Вести со ссылкой на психологов, начало школьной жизни связано сразу с несколькими переменами – новым распорядком дня, коллективом, учителями и непривычной ответственностью. Чтобы привыкание проходило легче, ребенка советуют заранее приучать к школьному режиму, обсуждать с ним предстоящие изменения и не предъявлять завышенных требований к оценкам. Важно также оставлять после занятий время на отдых и спокойно относиться к усталости или повышенной эмоциональности в первые недели. Родители новоиспеченных первоклашек в беседе с Авторадио рассказали, готовы ли они к школе.
2: Хорошо, что у нас были подготовительные вот эти классы в садике. И могу с уверенностью сказать, что у меня ребенок на 70% готов к школе. Поэтому, с одной стороны, я спокойна, с другой стороны, волнуюсь. Такой момент ответственности сейчас вложить в ребенка больше времени и больше сил и заложить вот этот фундамент просто.
3: Целое лето каждый день мы об этом говорили. Ребенок сам очень хочет, поэтому мы, как родители, тоже готовы.
4: Что самое сложное? Для меня лично это делать уроки с ребенком. Я надеюсь, что все-таки он будет это делать сам, потому что я не хочу с ним портить отношения, у меня нет такого ангельского терпения.
5: Готовились мы целый год, и морально, и физически подготавливали сына. Мы ничего не боимся. Конечно, я готова, я все помню, люблю учиться, и повторение мать учения.
0: Также эксперты говорят, что важно дать ребенку время на адаптацию, поддерживать его интерес к школе и отмечать даже небольшие успехи. По такому поводу певец Звонкий в беседе с Авторадио обратился ко всем учащимся в честь Дня знаний.
6: Я хочу поздравить всех школьников. Кто-то в первый класс пошел, там, кто-то уже заканчивает школу. Хочу пожелать всем все-таки не просто так проводить время и просиживаться, а все-таки набираться каких-то знаний и как-то понять уже, что в жизни кому нужно, и как-то подчеркнуть для себя что-то хорошее и в дальнейшем пронести это в жизнь. Так что, ребята, слушайте свое сердце, учитесь, двигайтесь.
0: В Роскачестве добавили, что если сейчас на старте выстроить распорядок жизни, то ребенок без труда будет его придерживаться и дальше. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 38 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Полет нормальный, полет по прямому эфиру Авторадио, полет по счастливому 13-му сезону игры «Много денег», полет в сторону 10 сентября, полет в сторону нашего великолепного третьего суперфинала, который ждет всю страну, ну и полет-то довольно богатый, 19 тысяч в банке, которые прямо сейчас, благодаря нашему партнеру, могут превратиться в 38 тысяч.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно мечты сбываются, потому что месяц Авторадио нет ничего невозможного. Я думаю, вы к этому привыкли. Также наши слушатели привыкли к тому, что у нас есть Озонбанк, наш прекрасный партнер, который, собственно, и удваивает все выигрыши. Ну и, конечно же, Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, 6-й по счету. Ну а раз обещает, все обязательно случится. Но давайте обо всем по порядку. 10-й день сентября, пожалуйста, осень сегодня наступила. Всех еще раз с Днем Знаний. 10-й день сентября совсем не за горами. И вот вам, пожалуйста, очередная мечта в рамках третьего суперфинала будет исполнена. Как была исполнена мечта Веры Лавриковой из Москвы? Она мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Вуаля! А победитель второго суперфинала Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал получить 1 миллион рублей. Получено. Красота, да и только. А кто-то хочет также поплавать с большими белыми акулами. Мини-гостиница недалеко от моря. Неплохо. Попасть на Северный полюс на ледоколе. Наши слушатели мечтают абсолютно о разных вещах. О чем мечтаете вы? Определились? Подумали? Пожалуйста, заходим на сайт Авторадио, меняем гудок в мобильном на наш фирменный гимн, и, естественно, вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, а дальше дело за Авторадио. 10 сентября нас ждет великолепный суперфинал, нас ждут гости, нас ждет праздничный марафон и, соответственно, нас ждет победитель. Поэтому желаем всем удачи. Ну и продолжаем приближать этот момент, конечно же, разыгрывая деньги. Для этого, я напоминаю, 19 тысяч, которые удвоятся. По сути, на 38 тысяч играем. Это приличная сумма. Для этого мы останавливаем авторадиорулетку здесь и сейчас. Итак, Нижегородская область. Мечтаю посетить Южную Корею. О как! Это наша слушательница по имени Юлия. Ну что же, Юля, прекрасная мечта. Я думаю, что спокойно можно, да, отнести мечту Юли к путешествиям. Таких желаний более чем достаточно. И, соответственно, за Юлю мы здесь сейчас будем болеть. Ну а для этого в полной тишине здесь и сейчас давайте мы Юле позвоним. Вперед. И, конечно же, мы ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сейчас должен ворваться в прямой эфир. Гимн Авторадио должен ворваться в прямой эфир, но гимн Авторадио не хочет этого делать. Ну что же, дамы и господа, леди и джентльмены, как вы понимаете, это что угодно, но не гимн Авторадио, хотя почему что угодно. Это гудки, скучные, никому не нужные. А значит, что мы делаем? Мы, конечно же, учимся на чужом примере, да. Если мы видим мечту, если мы сейчас о ней поговорили, это говорит о том, что Юля-то все условия выполнены, а гимн Авторадио куда-то пропал. Поэтому лишний раз проверяйте его наличие, дабы не оказаться в подобной ситуации. Естественно, я уверен, Юля разберется, куда же там делся гимн Авторадио, и, соответственно, уже в будущем будет играть с нами, что называется, на полную. Ну а пока что есть, то есть. Пока я должен запустить авторадиорулетку, чем прямо сейчас и занимаемся. В банке по-прежнему остается 19 тысяч рублей. Да будет так. Несмотря ни на что, все деньги найдут своих владельцев. Несмотря ни на что, 10 сентября состоится наш третий суперфинал. Не сомневайтесь в этом. Ну и, конечно же, несмотря ни на что, в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтовод на сайте Авторадио. Вперед!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Существенные пробки в 5 баллов и плотное движение. Такая вот вечерняя обстановка в первый день осени на дорогах Саратова по данным Яндекс.Карт в эту минуту. Больше всего транспорта сейчас на проспекте 50-летия Октября от Международной до Второй Прокатной, а также в Энгельсе на Лесозаводской от Трудовой в сторону Саратова. Загружен и областной центр, пробка на Танкистов Астраханской от Первосадовой до Московской, а также Чернышевского от Шелковичной до Радищева. Не торопится пропускать машины с Соколовой на участке от Большой Садовой до Танкистов. Придется задержаться, двигаясь в Заводском по Авиастроителю от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Затруднено движение сейчас на Соколово от Большой Садовой до Танкистов и стоят в заторе рабочие и Емлютина от Большой Садовой до Белоглинской. На сегодня это вся информация о дорожных заторах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров и удачи в пути. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100. Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
2: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37 50 50. 37 50 50.
3: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Горами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России. Такой статус у страны и во внешней политике, и в сфере экономики. Об этом президент рассказал на встрече с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Владимир Путин напомнил, что Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди которых строительство атомной электростанции. В столице стартовал прием.

Заявок на волонтерский знак отличия. Его получат активисты за значимый вклад в развитие добровольческого движения. Городские организации могут выдвинуть кандидатов до 30 сентября, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Финалистов выберет экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. В Росстате назвали регионы, жители которых спят дольше всех. Возглавила рейтинг Чечня, где показатель составил 10 часов 14 минут в сутки. Такие данные привел заместитель главы ведомства Сергей Окладников. По его словам, меньше всего в России спят жители Адыгеи – 8 часов и 7 минут. Согласно данным Росстата, в среднем россияне отводят на сон 8 часов 47 минут. При этом в рабочие дни его продолжительность составляет 7 часов 43 минуты, а в выходные – 9 часов с половиной. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Автосервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fit.com.
1: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Файлы разбросаны по коллегам и командам в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Авторадио.

0: центральной части Саратова сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер обещают южный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
7: Акция 6 сентября 2026 года. ООО «Автофамили». ОГРН 118-505-0084-80. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот темп вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
18: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
19: Музыка

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Фрицкая набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 19 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Минэкономразвитие создает цифровую платформу для управления населенными пунктами. Все подробности далее.
1: Про главное.
3: Минэкономразвитие России по поручению президента разрабатывает цифровую платформу управления населенными пунктами. Как передает ТАСС, об этом в ходе Восточного экономического форума заявил замминистра экономического развития Святослав Сорокин. По его словам, платформа поможет регионам готовить мастер-планы и сопровождать их реализацию. Она объединит данные, необходимые для развития территорий, которые сегодня находятся в разных государственных и ведомственных системах, имеют разную детализацию и периодичность обновления. Полный функционал платформы введут в промышленную эксплуатацию в следующем году.
1: Про продукты.
3: Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала года выросла на 8,5%.

0: 7% и в июле составила 8159 рублей. Об этом сообщил ТАСС зампред правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, самая высокая стоимость минимального набора питания для одного человека зафиксирована на Чукотке – более 21 тысячи рублей, а самая низкая в Мордовии – 6,5 тысяч рублей. В Саратовской области стоимость месячной минимальной корзины продуктов составляет 6800 рублей.
1: Про транспорт.
0: Сегодня в Саратове возобновилось движение троллейбусов по третьему маршруту. Об этом сообщает канал «Саратов Транспортный». Напомню, транспорт перестал перевозить пассажиров из-за работы энергетиков на улице Горького.
1: Про запреты.
0: В России с 1 сентября вступил в силу закон о самозапрете на азартные игры. Теперь граждане могут оформить ограничения через госуслуги или МФЦ. Об этом сообщает канал РБК. Вернуть право делать ставки можно будет не ранее, чем через год.
1: Про связь.
0: Абоненты получили возможность переносить мобильный номер при переезде в другой регион и смене там оператора. Как сообщили в Минцифры, соответствующее постановление правительства вступило в силу. До этого смена оператора связи с сохранением номера была возможна только внутри региона проживания.
1: Про парки.
0: Саратовский городской парк вновь открыт для посетителей. Об этом сообщил мэр Игорь Молчанов. Напомню, летом территорию парка благоустраивали. Там появились новые световые опоры, система автополива, волейбольная площадка, площадка для воркаута, установлены теннисные столы, а также новая инсталляция у главного входа. Сейчас городские службы занимаются озеленением парка. Там высаживают деревья декоративной композиции. Курс доллара на сегодня 86 рублей 37 копеек, курс евро 100 рублей 57 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 17 градусов, завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 27 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один.

0: друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Так, добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Открываем классный журнал. Так, Гордеева.
2: Здесь.
1: Захар.
3: Ох уж мне это театральщина ваша. Здесь я.
2: А на первой партии отличник Брагин. То есть все на местах, можно начинать.
1: Вообще-то я думал, что я учитель вроде как, нет? По роли.
2: Нет, ты дежурный, ладно.
1: Дежурный, ладно, хорошо. Давайте начнем с праздником, конечно же, дорогие друзья. С Днем Знаний!
3: Да, друзья, с 1 сентября всех причастных.
1: И день причастных тоже.
2: Причастных считает вся страна, так что поздравляем учителей, поздравляем учеников, поздравляем родителей, конечно же.
1: И приглашаем провести с нами этот чудесный, чудеснейший вечер знаний.
2: Да. Сегодня в программе Виктория Дайнеко с новой песней.
3: А главарь супер-ниндзя Василий Артемьев с новостями с телевизора.
1: И отличник Брагин, который, конечно же, не забудет вам напомнить о том, что 10 сентября, друзья, нас ждет 3-й суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон продолжается. Не упустите свою удачу, присоединяйтесь к игре, получите 5 с плюсом.
2: Да.
1: 5 миллионов с плюсом.
2: Да, да, да, кстати.
1: Это все зависит от ваших желаний, друзья. Друзья, мечтайте, сезон продолжается. Добро пожаловать в игру. Ну, а мы начинаем.
0: Вечернее шоу

0: Коллеги, согласитесь, что вот после отпусков, как правило, немножечко ужимаешься в своих тратах, потому что в основном, понятное дело, копишь и тратишь во время отпуска.
1: Нет, не немножечко.
0: А сильно ужимаешься по поводу...
2: Либо вообще всегда ужат, и даже и после отпуска.
0: Так вот, друзья, россияне назвали срок восстановления бюджета после летнего отдыха, и выяснилось, что в среднем требуется около 19 дней, то есть 3 недели для того, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение целого месяца после возвращения. Такие результаты показывают исследования маркетплейса Выбери.ру и платформы Еврокредит.ру, но и согласно вот этим опросам и результатам этого опроса, лишь малая часть не меняет привычный уровень расходов после отпуска и не считает необходимым экономить после поездок. Еще треть возвращается к обычному бюджету в течение первой недели и столько же восстанавливает привычный уровень трат за 1-2, а то и некоторые 3 недели. Так что имейте в виду. Но самое главное, все подчеркивают, что продолжительность восстановления зависит от стоимости отпуска. Чем дешевле, чем дешевле отдых, тем быстрее возврат к привычным тратам, к этим заказам еды, поездкам на такси и так далее.
2: 3 дня.
1: Осталось
2: для зарплаты.
1: Жиши, пиши с буквы И. Россияне считают русский язык самым полезным предметом из школьной программы. Это итоги опроса. На 2-м месте математика, на 3-м иностранный язык. Это исследование сервиса Работа.ру. Коллеги, как у вас отношение к самым полезным предметам? Любимые ли они были у вас в школе?
2: Полезные?
1: Да. Ну, вот русский, математика, иностранный.
2: Математика, да. Потому что
0: математика,
2: она...
0: иностранный, физика любила для меня, эти... да.
2: У меня просто по математике получалось. А когда получается, и у меня... тогда и
1: любишь.
2: Тогда
1: и нравится, да.
0: Да.
1: Ну, кроме того, россияне отметили предметы, которых им не хватало в школе. В этот список вошли основы финансовой грамотности, основы юридической грамотности, основы медицинской грамотности и основы психологии.
0: Мне информатики не хватало.
1: У тебя не было информатики?
0: Я не был информатиком.
1: Боже мой.
0: Тогда,
1: а ты очень давно учился,
2: еще
1: да?
2: Калькулятор не был.
0: Тогда
2: создан.
0: Тогда были перфокарты и перфоленты.
2: И Мону Лизу печатали на ЭВМ. Я начну с цитаты Толстого. «Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам». Большинство родителей в России отдают предпочтение воспитанию через убеждение, разговаривают с детьми, а не наказывают их физически. Вот на 2-м месте лишение телевизора и гаджетов. Ну, сейчас телевизор.
1: Не напугаешь.
2: Да-да-да. Но опыт жесткой руки прошлого все еще влияет на стиль воспитания. Ставят в угол около 20%, а телесные наказания применяют около 10%, в том числе и ремень. Хотя больше половины

0: россиян указывают, что их в их детстве воспитывали через наставление и нравоучение, физические наказания оказались довольно распространены. Вот каждый четвертый ставился в угол, потом наказывался ремнем. Это значит, что физическое воздействие было социально допустимым и применялось не как крайнее, а как стандартная мера. Тогда это было нормально.
1: Нормой жизни.
0: Да, сейчас немножко все поменялось, хотя давайте посмотрим. Лайфчат называется «Вот в наше время».
2: Строгий ли вы родитель? Какие методы воспитания применяются? И отличаются ли они от тех, что были в вашем детстве? Ну и что считаете перебором? Пишите.
1: Плюс 7-915-459-2020. Это номер для ваших сообщений. СМС-мессенджер Макс. Ну и, конечно, заходите в официальную страничку Авторадио ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондропротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: 70% нашей страны атакованы варикозом.
4: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом. Это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
8: Акции действуют до конца года.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
15: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39-36-36.
19: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Кутюмское шоссе, 39.
20: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
21: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой по ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
22: Реклама на авто.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Лето промчалось со скоростью света. Никогда еще время не летело так быстро. Оно было прекрасным, уютным, домашним, вкусным, рабочим. Так характеризует свое лето 2026. Певица Виктория Дайнеко. Вика у нас в гостях. Привет.
2: Привет.
1: Слушай, ну ты к нам сегодня с праздничной миссией. Сама вся такая красивая. Через несколько минут ты нам подаришь новую песню. А если ты не передумаешь.
3: Нет, я не передумала. Но самое главное, мне кажется, всех поздравить с Днем Знаний. Все-таки это такой знаменательный день в жизни. Как детей, так и их родителей.
1: Прекрасно. Ты знаешь, ну давай тогда, хорошо, раз уж начали с поздравлений, тогда и продолжим в таком же позитивном настроении. И для самых таких хороших эмоций давай что-нибудь из вечно хитового мы от тебя услышим, а потом уже перейдем к разговорам и к премьере непосредственно. Ну, песенка от Виктории Дайнеко.
3: Я просто сразу от тебя уйду. Только пришла, уже уйду.
4: Давайте.
3: Сейчас начнем.

0: История Дайнека.
1: Пожалуй, единственная песня. Я не знаю, во всяком случае, я не слышал, не помню, чтобы где-то еще в песнях был рафинат. Сахар, кстати, рафинат, понимаете? Вот у Вики есть кусков 10, как минимум,
0: надо,
1: судя по сладости песни.
0: Надо, знаешь, про это исследовать, эту тему. Наличие рафинада в российских песнях.
2: Но об этом другой раз. Диссертацию написать.
0: Да. Итак, вот и лето прошло, наступила осень, дочка пошла уже в 5-й класс.
3: Да.
0: Как там оно в школе?
3: Ой, в школе замечательно. У нас новое все. Новый корпус школы. Мы перешли в старшую из младшей. У нас новый класс. Новый классный руководитель.
0: Ого.
3: В общем, обновок очень много, но дочь всегда с предвкушением ко всему этому относится, потому что все равно в параллели все давным-давно учились вместе, общались, поэтому говорит, скоро увижу своих друзей, мне так не терпится.
1: Ну, это обычно, ну, да, в начале года, а потом-то...
3: Да, а только мама такая, нет, как опять в 7 утра вставать?
0: Зато чаще будешь оставаться одна дома, что, как выяснилось, тебе необходимо,
3: да,
0: вот это одиночество, это, хотя бы на,
3: да,
0: какое-то время.
3: Да, да, я хоть сегодня немного подумала, впервые, наверное, месяца за 3.
0: Я подумала, осталась дома, и вдруг мне в голову пришла мысль. Да,
3: да, да. Я что-то даже сделала, какие-то записи, что-то распланировала даже немного. В общем, это полезное время.
1: Ну,
3: да,
1: я представляю, дел-то много, действительно, у тебя же новый дом, там же надо,
3: да,
1: все обставить. Все доделать, если,
3: да,
1: не,
3: да,
1: доделано.
3: Новый,
1: да?
3: дом — это такое счастье. Я столько в него вкладываю сил, любви. Там прекрасная акустика, там так классно петь. Вот когда вот не завешены стены.
0: Ох, эти певицы!
1: Ты же студию строила или дом?
3: Нет, нет, нет,

0: нет ни студии, просто дом, там просто комфортно. В общем, душе там поется, поэтому, наверное, а еще вокруг тишина.
1: Вот и ты эту тишину нарушаешь.
0: Да. Мне вот интересно, соседям слышно или нет?
2: Это ты со временем узнаешь.
1: Да, слушай, расскажи буквально пару слов, как твоя семья пережила «Сокровище императора»?
0: Ой, моя семья шикарно его пережила. Мы вообще с мужем до сих пор скучаем по этому проекту. Да, я даже испытываю некоторую ревность к тому, что скоро начнется съемки следующего сезона, наверняка когда-нибудь где-нибудь в Китае. И думаю, ну вот, а нас там не будет.
2: Ну, то есть, невзирая на все какие-то реальные сложности, интриги и, скажем так, не то чтобы в итоге чуть-чуть не победили, то есть у тебя остались самые позитивные?
0: У меня самые позитивные. Вот мне, конечно, жаль, и я очень хочу снова попробовать, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь будет битва сезонов, и мы сможем в ней сразиться.
3: Ты как это самое... Я-то уже все знаю теперь, да, как в «Игре престолов». Я-то сейчас победю.
0: Мы теперь с мужем даже практикуем периодически, приезжаем. Мы потом были еще раз в Китае. Ну, а давай вот как в передаче. Даже нам гид составила маршрут, и мы вот по маршруту сами передвигались. Нам больше не нужны сопровождающие, мы ориентируемся.
3: Так, будем знать, кого брать.
2: Да, когда в Китае рванем.
3: Да.
2: И переходим к главному, пожалуй, событию тоже в твоей жизни сейчас, в этом сезоне. Новая песня.
0: Да.
2: Новая песня, слушай, ну, невзирая на то, что наступила уже осень, песня еще, мне кажется, такая, она с летним флером.
0: Летняя и позитивная. Мне кажется, позитива никогда, никогда
2: не бывает,
0: лишним
2: да.
0: не будет, да.
2: Давай послушаем.
0: Да,
2: давай послушаем.
0: С удовольствием.
2: Итак, нормально же все, да?
0: Нормально.
2: Нормально.
0: Нормально.
3: Так и называется песня. Нормально.
0: Нормально.

0: Саша, новая песня Вики
1: Тайнер. Нет, нормально.
2: Нормально.
0: Нормально. Поздравляем с премьерой, Вика.
3: Спасибо.
0: Очень позитивная, правда, хорошая песня. Желаем удачи. Еще раз поздравляем с начала нового учебного года. Кстати, еще раз отметим, вышел же и клип еще, да, на эту композицию. Очень яркий. Какая там Вика красивая, невозможно.
3: Спасибо.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Да что
2: за... Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Т-банк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 октября 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
14: Ой, Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, притянула моты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах Fit-Service. Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Посмотрим, насколько дальше больше сенсации тут просто. Рывок гибридов в России. Осенью их доля на авторынке может обновить рекорд. Кто бы, как говорится, удивился. Почему все-таки гибрид, а не электричка? Задаем этот вопрос Максиму Кадакову, главному редактору журнала «За рулем». Максим, добрый вечер.
1: Всем привет, друзья, добрый вечер.
2: Привет, добрый, привет. Добрый, добрый.
0: Ну и так, почему не электричка, почему гибрид?
1: Ну, потому что у нас все-таки гибрид как-то ближе нам, потому что раньше мы говорили, как? Гибрид хорош тем, что мы не привязаны к розетке.
0: Угу.
1: А теперь мы говорим, гибрид хорош тем, что мы не привязаны к АЗС.
0: Так.
1: В общем, короче, у тебя и то, и другое, вот что у тебя есть, на то и едешь, да? Ну, желательно, чтобы был и бензин в баке. И, собственно, батарея была полна. Тогда еще... будет совсем шикарно.
0: Максим, продолжая фантазировать, если у тебя еще и газ, то есть гибрид вообще во всех отношениях, да. Если у тебя еще и газ, еще и что-нибудь, еще и велосипедный привод, то вообще прекрасно.
1: Мне нравятся люди, которые, да, покупают некоторые за 10 миллионов автомобиль, потом ставят туда газ, это, конечно, забавно. Вот.
2: Такие бывают?
1: Смотрите.
0: Да.
1: Бывает. О, еще какие бывают. Вы еще не знаете, какие бывают люди. Смотрите. Да, кстати, в Теслу я пока не видел, чтобы газ ставили, но предполагаю, что...
3: Было бы желание!
1: Было бы желание, да. Да, смотрите, у нас, конечно же, в свете последних событий, конечно же, всплеск есть спроса. Будет ли он на гибриды, на электричке, на электромобиле? Будет ли он расти, вот вы про осень говорите, но все зависит от ситуации. Если ситуация с бензином будет оставаться такой, какая она есть, а она же такая плавающая, вот сейчас в Москве стало получше в последние дни, да, вот, а до этого было плохо, до этого было получше, до этого тоже было плохо, в каких-то регионах более-менее, в каких-то регионах все очень плохо с бензином, люди стоят, пишут мне по 6-8 часов, и, конечно, у тех, у кого есть денежки в кармане, они думают, черт, пойду-ка я гибрид лучше куплю или там электричку, и вот в августе у нас впервые доля электромобилей на рынке подросла до 2%. Вот среди всех новых машин, которые проданы, 2% электромобили чистые. А подзаряжаемые гибриды поднялись до 5%. Такого никогда не было.
2: Понятно.
1: То есть суммарно они дают 7%. Да.
2: Но все равно, неужели тогда на российском

0: 10 лет. И вот этот Duster, если я продам, это сколько же мне надо на гибрид добавить, чтобы этот гибрид несчастный купить? То понимаете?
1: Мы говорим людям,
0: конечно, а мы говорим людям, ты купи электромобиль, а его обслуживают дешевле, а электричество у тебя там, может быть, на селе, может быть, не очень дорогое, и ты будешь постепенно экономить. А мужик сидит этот с Дастером и говорит, да я лучше Дастер примонтирую, а вот эти деньги, которые вы мне предлагаете вложить, да я сейчас пойду по 14% в банк положу.
1: И уговорили, Максим, уговорили.
0: Ну, да, то не будем. Я к тому, что разные у всех ситуации. А вообще гибриды, это, знаете, даже в Китае я заметил сам, вот я езжу там, в Китае, когда спрашивали, тенденция пошла потихонечку, люди, отток покупателей от чистых электромобилей гибридом. Даже в Китае много людей, которые мне говорят, слушай, ну, в городе еще нормально, а вот я за город еду, я не хочу быть привязанным к розетке. Люди держат либо два автомобиля, если могут себе позволить, электрический и бензиновый, либо гибрид. Понимаете?
1: Да. Ну, жаль, что жить в эту пору не придется ни мне, ни тебе. Да? Спасибо. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
0: Удачи всем на дорогах.
2: Спасибо. Счастливо.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айдапарк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айдапарк!
4: Яркие каникулы?
5: Айдапарк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина.
8: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы

0: говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
1: Реклама на Авторадио.

0: Вот в наше время было совсем все по-другому. Ремни были крепче.
1: Толще, прочнее.
0: Слушайте, а строгий ли вы родитель? Какие методы воспитания вы в основном применяете? Отличаются ли эти методы от тех, что были в вашем детстве по отношению к вам? Что вы считаете перебором в различных методиках воспитания? Вот такой у нас набор вопросов и, пожалуйста, ответы.
1: Михаил вспомнил анекдот. Мальчика Федю воспитывали кнутом и пряником. Он вырос толстым и в синяках. Ну вот Евгений пишет. Самый эффективный метод поощрения и наказания – это экранное время. На всех устройствах стоит родительский контроль. Средний балл в школе за неделю более 4,5. Сегодня у тебя час времени меньше полчаса. Принес тройку или не успел выучить уроки до 18? Извини, сам виноват. Исключение, если надо что-то готовить для школы на компьютере. Лишение экранного времени для ребенка – вот это настоящее наказание. Никакие ремни сейчас не действуют. Экранное время.
0: Хорошо, я не сторонница ремня в целом. Нас с сестрой, пишет Настя из Нижнего Новгорода, нас с сестрой папа всегда наказывал чтением книг с последующим пересказом.
1: Вот. То есть заставлял, наоборот, я думаю, мало ли, отбирал книги.
2: Заставлял читать.
0: Читать и потом пересказывать. Вот было круто. Не прочитаешь, вдруг, если там собираешься ты такой, знаешь, типа, я не послушаю. Всю ночь будешь сидеть, а потом все равно пересказывать. Очень полезное наказание. Спасибо, пап. Пишет теперь уже взрослая Настя. Сейчас
1: могли бы он пожаловаться, дети такие, подать в суд на папу.
0: Конечно, заставляют читать.
2: Вот Александр из Ельца продолжает. Воспитывать угрозами невозможно. Можно запугать, а потом отомстит. В принципе, сейчас ничего не меняется. Как были и лентяи, так и любознательные, как я. Все надо показывать личным примером. А бить детей – это перебор.
1: Ну, Захар, ты не боишься, что твой вырастет? Он сейчас у тебя уже там какой-то мастер спорта.
2: Но он пока еще не мастер.
1: Может же и ногой заехать как-нибудь.
2: Да он и сейчас может заехать. Просто за что?
1: Ну, мало ли.
0: За правду.
1: Начнешь качать права, понимаешь, наказывать.
2: Давно бы
1: заехал. Былые годы. Друзья, продолжим по поводу воспитания. Интересная тема. Ну, понятно, опять-таки, начало учебного года. И, наверное, воспитывать так или иначе придется.
0: Надо обсудить, по крайней мере, да. Что, в каком ассортименте методики будем использовать в этом году?
1: Да, пишите.
2: +7 915 459 2020 и официальная страничка авторадио в ВК. Не забывайте.
3: Лайф. Чат. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, а выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на опыт.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Авторадио.
4: Вечернее шоу.
3: Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: Столица, 7 часов вечера.
3: Новости.
6: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России запретили называть бриллиантами синтетические камни. Подробности далее.
3: Про главное.
6: Синтетические камни в России теперь нельзя называть бриллиантами. Такое название разрешено использовать только для ограненных алмазов природного происхождения, пишет РПК. Искусственно выращенные камни также запрещено называть натуральными, природными, настоящими или драгоценными. Изменились и требования к их маркировке. На бирке теперь обязательно должно быть указано, что камень синтетический, а его вес можно обозначать только в граммах, а не в каратах. Новые правила начали действовать 1 сентября.
3: Про новые технологии.
6: Российские водители смогут предъявлять права и свидетельства о регистрации автомобиля инспектору госавтоинспекции в электронном виде через платформу МАКС. Документы будут доступны в виде QR-кода. Как передают РИА Новости, соответствующие изменения в правила дорожного движения уже утвердило правительство. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал о нововведении.
7: Мы уже видели подобную историю, когда создали отдельное приложение госуслуги авто, в рамках которого типа можно было бы предоставлять документы сотрудникам госавтоинспекции, но тема не заработала. Деньги государственные потрачены, а сотрудники госавтоинспекции принимать электронные документы так и не начали. Здесь ситуация повторяется. Конечно, можно предложить сотруднику госавтоинспекции сказать, что мессенджер МАКС ему чем-то не нравится и так далее, но понятно, что в реальной жизни никто в МАКСе никакие документы смотреть не будет. Поэтому продолжат требовать бумажную версию. Конечно, когда глава Минцифры говорит о таких нововведениях, это прекрасно, но надо дождаться либо Михаила Юрьевича Черникова, главы госавтоинспекции, либо министра Колокольцева.
6: Добавлю, что электронные документы можно будет предъявлять по желанию. Они не заменят бумажные, но будут действовать наравне с ними. Саму техническую возможность предъявлять права СТС через МАКС обещают запустить в ближайшие месяцы.
3: Про цены.
6: Цены на новые автомобили в России в августе изменились у 11 марок. По данным Автостата, большинство брендов пересмотрели прайсы в сторону повышения. Например, кроссоверы Havail H3, Jolion и M6 подорожали на 50 тысяч рублей, а BLG поднял цены на седан S50 и кроссовер X7. На 30 тысяч. Geely за месяц повышала цены дважды. Во второй половине августа City Ray, Cool Ray и Kavanga прибавили еще по 15 тысяч рублей. При этом были и исключения. Две комплектации JQ J8 подешевели на 100 и 200 тысяч рублей.
3: Про погоду.
6: Заморозки, ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Сибири и на Дальнем Востоке. По прогнозу гидрометцентра, в Хакасии, Республике Алтай, Томской и Иркутской областях пройдет сильные дожди с грозами. В Красноярском крае возможен крупный град, а на Байкале порывы ветра могут достигать 35 метров в секунду. Непогода затронет и Дальний Восток. На

0: В северо-востоке Якутии температура может опуститься до минус 5 градусов. Сильные дожди и ветер прогнозируют также на Чукотке, Камчатке и севере Курильских островов. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей и 60 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: И снова добрый вечер.
2: Ну, здравствуйте, дорогие друзья.
3: Привет.
1: Как там на уроках английского говорили? Listen to me attentively, да? Слушайте меня внимательно. Если на английском ставили за это оценки, соответственно, пятерки, то мы даем деньги за то, что вы слушаете нас внимательно.
2: И с любовью.
1: Да.
3: И в данный момент у нас в банке 19 тысяч рублей.
2: Разговоры, конечно же, об игре «Много денег» на Авторадио.
3: 19,000 can be...
1: Это не обязательно, Захар.
3: 19 тысяч могут быть удвоены.
1: Мы не доллары разыгрываем.
3: Благодаря нашему генеральному партнеру. Ну, мы же говорим про английский язык. Но самое главное, чтобы мы услышали гимн Авторадио, когда вам позвоним. А вы нам назвали песню, которая будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Столько денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, я согласен. Как-то цифровые рубли цифровыми рублями, но вот тактильно, ты берешь деньги в руки, это, конечно, всегда приятные чувства, друзья мои. И их можно ощутить в нашей игре «Много денег» на Авторадио, где вы действительно получаете деньги, и не только. В этом 13-м счастливом сезоне, напомню, мы еще исполняем ваши мечты. Спасибо генеральному партнеру «Озонбанку». Вместе мы играем и на деньги, и на ваши желания.
2: Как приятно ощутить в руках, ощутить аромат 5 миллионов рублей, например.
1: Это очень сильный аромат.
2: Это очень сильный аромат, да, это призовой фонд счастливого сезона целиком, плюс еще и 5 заветных желаний, это тоже очень такая большая сила, сила 5 желаний. Кстати, с двумя из них уже Авторадио справилось, хотя, в общем-то, это, справилось в этом слишком много какого-то такого осложненного, да, это удовольствие для нас выполнять ваши желания, и совсем скоро мы вновь за это возьмемся. 10 сентября состоится третий суперфинал, вновь один из счастливчиков сможет доверить Авторадио свою мечту, ну а мы, соответственно, ее осуществим. И, кстати, у нас еще будет еще одна мечта от Озонбанка, мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, я напомню, друзья, еще, поздно, да? Еще раз, что в банке 19 тысяч рублей, но наш генеральный партнер Озонбанк готов удвоить эту сумму, если, конечно, вы назовете песню, которая сейчас звучала в нашем эфире.
1: А я напомню, это была Юлиана Караулова. Да. Так сильно.
3: Давайте остановим радиорулетку.
1: Ух ты, будем звонить сейчас Динаре. Ну, я надеюсь, что мы дозвонимся. Номер заканчивается на 4978. Проживает Динара в республике Татарстан. И, внимание, читаю ее желание. Очень хочу свой небольшой автомобиль, чтобы развозить наши домашние полуфабрикаты, которые мы сами лепим. Вот такая вот благая цель, благое намерение. Звоним Динаре, дабы узнать рецепт. Ну, конечно, хочется узнать, какой небольшой автомобиль, да, и
2: какие полуфабрикаты,
1: очень
2: да,
1: хочется
2: сами
1: узнать.
2: Лепим.
1: Да, сами были недавно в Татарстане и очень даже неплохо там наслаждались вкусностями всяческими. Гимн звучит, все хорошо.
3: Только хочется Динару услышать.
1: Да, Татарстан хочется, чтобы был на связи у нас. Пока не получается.
3: Обидно.
1: Жалко, жалко.
3: Но, друзья, гимн Авторадио мы услышали, то есть первое условие выполнено, поэтому, согласно правилам нашей игры, 3000 рублей мы Динаре отправляем.
2: Генеральный партнер игры «Озонбанк» при этом удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Динара получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Ну, не хочется, чтобы такое вот повторялось 10 сентября. Мы с 17 часов как традиционно начнем. Да, делайте приемник погромче, не пропускайте ни одной песни, и тогда мы сможем исполнить ваше желание, друзья. Напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, и это еще не все. У нас в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. То есть, по сути, 6 все-таки мечтателей у нас будет в этом году. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну, а банк игры подрастает до 21 тысячи рублей. Вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Запускаем Авторадио рулет.
2: Запустим.
1: Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил». She said, I suppose you heard.

Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37 50 50.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
7: Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
10: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные и соляные парные, хамамы, теплые.

0: бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Реклама.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ну а теперь, друзья, давайте немножечко переедем как бы в телевизор. Поскольку уже 6 сентября в 17:00 на СТС стартует 5-й юбилейный сезон самого популярного спортивно-развлекательного телешоу страны «Супер-ниндзя». И называться он, кстати, будет «Супер-ниндзя. Битва поколений». Про поколение, конечно, поговорим, но чуть позже, а пока про ведущих. Они, собственно говоря, не меняются. Валерия Остапова, Дмитрий Масленников и Василий Артемьев, который, кстати, у нас в гостях. Василий, приветствуем тебя.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
4: Добрый вечер, здравствуйте, спасибо за приглашение. Вы, в принципе, уже все сказали, что я должен был сказать, поэтому...
2: Ну что ж, спасибо.
4: Можно просто поболтать.
1: Поэтому и будем болтать. Во-первых, с юбилеем. С юбилеем, поскольку 5-й сезон для телевизионного шоу – это вполне себе юбилей. Причем юбилей очень серьезный. Не каждое шоу живет такое количество времени.
3: Тем более спортивное шоу, да.
1: Да, спортивное, развлекательное, как мы говорили. Значит, некое подведение итогов предыдущих сезонов. Вот если сравнивать «Супер-ниндзя» в начале, то есть первого сезона, и, соответственно, вот подготовку и старт уже пятого сезона, что изменилось сильнее всего? Участники стали сильнее, трасса, атмосфера, или вы сами ведущие, что с эмоциями? Они такие же или наоборот выросли, или наоборот уменьшились?
4: Спасибо за вопрос. Я думаю, можно немного обобщить и сказать, что изменилось все. Ничего не изменилось до неузнаваемости, потому что наш зритель, он, конечно же, любит шоу за то, каким оно является. И из года в год самое лучшее мы стараемся в следующий сезон забрать с собой. И где возможно, и где нужно, стараемся внести какие-то корректировки. Но в первую очередь стоит отметить, что это авторское шоу. Конечно, когда в первый раз появилось в эфире шоу «Супер-ниндзя», это была терра инкогнита для нас, потому что не было опыта создания таких сложных трасс, не было опыта их испытаний, не было опыта их разработок у наших, отечественных, своих собственных экспертов.
2: То есть не то, что вы где-то купили этот формат и у себя быстренько
3: адаптировали, это
2: проще.
3: Он есть, существует.
4: Он есть. Да. И в эфире СТС вышел впервые «Русский ниндзя». Это как раз франшиза международная, но потом ввиду разных обстоятельств не было возможности продолжать снимать уже лицензионное шоу, и было принято решение на успехах того, как прошел «Русский ниндзя», уже создать свое собственное. Мы его видоизменили. Название «Ниндзя», оно сохранилось частично, «Супер-ниндзя», но мы добавили то, чего нет ни в одном другом ниндзя-шоу в мире. Это светящиеся кольца, это наш

0: русский дух, русская душа, которая ну, виднеется в каждом выпуске, в каждом герое нашего проекта.
1: Ну, вообще, шоу понятно, что прогрессирует. И вот конечно, скажи, пожалуйста, насколько сложнее стали вот задания, то, что было в начале, в первом сезоне, то, что происходит сейчас, в пятом?
0: Это отличный вопрос.
1: У нас любой вопрос отличный.
0: Те зрители, которые смотрят каждый сезон, которые смотрели, может быть, первый сезон и сейчас включат телевизор в воскресенье, они увидят, как видоизменилась трасса. Конечно, меняются испытания, потому что уровень атлетов растет. В других странах, где ниндзя-шоу уже идут не одно десятилетие, там понятно, что средний уровень и атлетов, средний уровень участников и сложность трассы, она уже последние годы была на другом уровне. И вот сейчас мы можем сказать, что к пятому, может быть, даже еще в прошлом сезоне, мы точно не проще делаем наши трассы. Они усложнены тем, что есть задача ловить эти кольца светящиеся. Сейчас они могут просто падать, ты должен их в воздухе успеть поймать, пока ты выполняешь какой-то элемент. Это добавляет сложности. Те атлеты, которые приезжают из-за рубежа с опытом выступления в международных сезонах, они говорят о том, что, во-первых, это очень необычно, это еще добавляет сложности, но это очень самобытно для нас, поэтому, на самом деле, очень высокие оценки мы получаем, в том числе о тех, которые имеют опыт выступления в разных ниндзя-шоу по всему миру.
1: Но сложности, но и зрелищности, конечно, в первую очередь.
0: Да, эти перелеты, долгие зависания в воздухе, эти пробежки по каким-то косым стенам на высоте там 4 метров над уровнем воды, этого все будет в достатке, поэтому новый сезон, он точно не оставит никого равнодушным с точки зрения яркости, эмоциональности и сложности этих испытаний и препятствий. Но и уровень атлетов тоже очень вырос.
2: Вот, кстати, сложности. Уровень атлетов растет. Но потолок возможностей еще не достигнут?
0: Еще не достигнут. Более того, мы уже сказали о том, что этот сезон под заголовком «Битва поколений» идет. Это не просто пустые слова, которые мы хотели написать, чтобы продать этот сезон. Нет, отнюдь. У нас, по-моему, около 20% участников – это участники младше 20 лет. Из них больше половины – это 15-16 лет.
2: Дети?
0: По сути, да, это 8-9 класс, представляете?
3: Это повзрослевшие участники супер-ниндзя-дети.
0: В том числе есть и те, кто впервые пришел, но в большинстве своем они уже имеют опыт участия. Они знают, что такое выступать перед камерами, они знают, с какими эмоциями ты должен справляться, чтобы показывать свой максимум. Но, знаете, для нас, как людей, которые это шоу создают, это оценка того вклада, который мы вносим в развитие спорта, в популяризации здорового образа жизни, потому что многие истории начинаются с того, что когда-то, там, 5 лет назад я посмотрел с родителями и сказал, отведи меня, папа или мама, вот в секцию, помоги мне стать участником этого шоу. И вот они выросли.
3: Я прошу прощения, можно я только назову два имени? Кира Чешкова и Данил Косинов. Они заняли первые места на чемпионате мира по гонкам с препятствиями, а теперь они, соответственно, принимают участие в
0: обоих участников вы увидите. И, к слову, конечно, Кира уже участвовал у нас и в детском, и во взрослом. Данил Косинов участвовал в этом сезоне взрослом супер-ниндзя, в юбилейном, в день своего 15-летия. Раньше 15 лет ты не можешь участвовать, но он, во-первых, он уже был готов, он прошел кастинг и отбор для участия, когда ему было 14, причем с одним из лучших результатов на кастинге. И вот он в день своего 15-летия выходит на отборочную полосу, которая в этом сезоне, ну, во многом даже сложнее, чем финальная трасса прошлого. У нас каждый год происходит эта эволюция, и это очень впечатляет.
2: Ну, это они вот за спорт так борются, за достижения? Или вот тут и слава какая-то есть, с учетом того, что это телевидение и хорошие, прекрасные рейтинги у программы?
0: Вы знаете, для них, особенно для молодого поколения, вот то, что есть денежный приз, то, что есть возможность как-то выиграть трофей, да, вписать свое имя в историю, это, мне кажется, вторично. Они, в первую очередь, за азарт, за любовь к спорту. Ну, вот это те слова, которые мы от них слышим. Просто хочу, я хочу показать, что я лучший. У них и характер немного другой. Новое поколение, каждое поколение, которое к нам приходит, или с которым мы имеем дело, оно обладает своими собственными особенностями. Но молодое поколение всегда обладает вот этой дерзостью, да, непринятием авторитетов, и у них дополнительная мотивация. У нас из года в год участвуют именитые спортсмены, и, конечно же, они хотят заявить о себе на фоне тех, кто уже там третий-четвертый раз приходит, показывает высокий результат, где-то выигрывает, где-то нет. Но вот молодежь, она просто... у них нет авторитетов.
3: Вася, ну ты же с коллегами, я имею в виду с Димой Масликовым, с Лерой, сферой люди профессиональные и, соответственно, должны профессионально рассказывать о подводных камнях того или иного этапа. Вы с коллегами

0: Проходите вообще всю трассу?
1: Конечно, Дима
0: началом.
1: Масленников первый же обычно.
0: Нет,
1: выходит,
0: вы подождите,
1: и проходите спортсмен
0: заслуженный.
2: Причем в прямом смысле подводные камни. У нас много воды там. И уже второй год подряд у нас есть подводные испытания, между прочим. Им заканчивается отборочный этап. Там действительно нужно нырнуть под водой, пройти через туннель, какие-то манипуляции там совершить, потом еще поднять себя на канате.
0: Ты уходишь от ответа.
2: Да.
1: Без маски.
2: Знаете, часто меня спрашивали за последние годы, пробовал я на себе, испытывал ли эти определенные там элементы трассы. Ну, в прошлом, да, испытывал, но в этом сезоне, будьте готовы, друзья мои, я выйду на эту полосу.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: Не скажу, в каком выпуске и почему. Причина этому есть.
3: Ты в чем-то на работе?
2: Ну, два сезона подряд я выигрываю в споре у Димы, когда мы спорили на усы. В этом году я отказался спорить на усы.
0: Сбреешь? Зачем Володька сбрил усы?
2: Но судя по тому, что я уже анонсировал, спор я проиграл.
0: Друзья, в общем, в любом случае, детали мы оставим на следующую серию. Василий Артемьев, ведущий телешоу «Супер Ниндзя. Битва поколений». Продолжим разговор через несколько минут.
4: Вечернее шоу.

0: реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNI-S. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNI-S в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Два рамных дорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. StepBank. Учитывая покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, срок. Вместе и порядке получения на tbank.ru, а вот tbank.ру.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: По Кайло Стрит, ОГРН 1176747487-0761, город Москва.
8: Авторадио.
9: На Авторадио.
10: Продолжаем мы разговаривать про юбилейный сезон развлекательно-спортивного или спортивно-развлекательного, что на первом месте, это большой вопрос. Шоу «Супер-ниндзя. Битва сезонов». И по-прежнему у нас в студии один из ведущих этого шоу, Василий Артемьев. Продолжаем разговор.
11: Вот, Василий, можно спросить, что в первую очередь, развлечение или спорт все-таки здесь?
12: А вы знаете, я бы просто не ставил дефис между двумя словами, просто одно слово было бы и все тогда.
10: Спортивно-развлекательное.
12: Да, спортивно-развлекательное. На самом деле в равной степени важен и спорт, потому что здесь с точки зрения соблюдения правил, регламентов, следования последовательности судейства и всего остального, мы максимально приближены
11: голы, очки,
12: к спорту.
11: Секунды, да?
12: Все четко, никогда ради красивого кадра никого не попросим перебежать снова или не пустим на полосу, если он действительно ошибся и выбыл, и нарушил правила. Такого не бывает. Повторное какое-то прохождение бывает ввиду того, что наша трасса иногда дает сбои, тогда, если нету ошибки и вины участника, конечно же, он снова возвращается на трассу, потому что это справедливо. Но есть четкий большой такой талмуд с правилами прохождения каждого испытания, и есть опытнейшие судьи, они же разработчики трассы, которые знают все до винтика, и которые знают, когда и как нужно интерпретировать тот или иной момент.
11: Слушай, а если погода, прости?
12: А если погода вмешивается, то погода вмешивается, а погода может вмешаться и в биатлоне,
10: а и матч состоится угодно. При любой погоде, как
12: мы
10: известно.
12: Мы про это говорили, даже, вот знаете, одно и то же соревнование может быть, да, вот фигуристы выходят на лед, ты вышел первым, лед еще абсолютно ровный, ты вышел пятым, шестым, там уже есть борозды, ты можешь ошибиться из-за того, что у тебя
13: канет. На последнем чемпионате мира была такая, был прецедент, который был связан именно с качеством льда.
12: Пожалуйста, то есть это в спорте есть, а гонка какого-нибудь преследования там или велосипедный, когда с раздельным стартом, кто-то вначале выступил, да, уже прошел дистанцию, была сухая погода, потом дождь полил или снег повалил. Такое бывает в спорте, поэтому если погода меняется, но это бывает редко. Обычно вот мы за ночь снимаем весь отбор, все 25 участников, и погода обычно сильно не меняется в течение этой ночи. Бывает, там поморосило, ушел дождик, но нашу трассу готовят каждому участнику, все протирают, поэтому здесь все вот максимально справедливо.
11: Ну, скажи, за 5 сезонов уже успел, может быть, предугадывать, кто хорошо пройдет трассу? Ну, вот по внешнему виду, по состоянию, или участники способны удивлять?
12: Способны удивлять раз. Точно. Есть определенные ожидания от того или иного участника, особенно если он не первый раз к нам приходит. Понятно, мы его относительную силу, относительные возможности его уже знаем и представляем. Хотя и они, бывают, нас удивляют. Чаще, наверное, со знаком минус удивляют, если они до этого были максимально успешны. Бывает, что на первом же испытании падают. Такое может быть, но это вот ниндзя-спорт, он так характерен тем, что ошибку можно совершить в любой момент. А участники, которые приходят впервые, всегда интересно за ним наблюдать. делать, потому что они могут удивить. Особенно люди без профильного какого-то спортивного бэкграунда, а профильное, я считаю, это скалолазание, ниндзя-спорт, гонки с препятствиями, воркаут, паркур. Но это действительно те виды спорта, которые подготавливают участника, наверное, ко многим испытаниям, которые им предстоят. Вот без профильного вида спорта бывают такие удивления. То есть какой-нибудь там танцор, народные танцы. Mm-hmm. Так бывает выступит. Mm-hmm. А ты вообще откуда ты взялся?
13: Ничего себе. Да. А что вот чаще всего губит результат участников? Страх, усталость, эмоции?
12: Да тут все в совокупности. Наверное, может быть, спешка. Я назвал спешкой, наверное. С одной стороны, ты борешься тоже за лучшее время прохождения. С другой стороны, последние сезоны, даже трассы отбора настолько сложны, что если ты пройдешь ее до конца, ты уже гарантированно идешь дальше в следующий этап. И в полуфинале тебе достанется соперник послабее. Поэтому здесь зачастую вот попытка сделать что-то яркое и быстрое, mm-hmm. она может привести к ошибке.
10: Mm-hmm. Вась, скажи, пожалуйста, вот мы говорили о том, что 15-летний участник шоу проходил все кастинги и так далее. Во-первых, как проходят отборы на каких-то региональных уровнях для того, чтобы попасть в шоу? И как, самое главное, меня интересует, отбираются зарубежные гости? Ведь у нас в пятом сезоне спортсмены Германия, США, Австралия, Швейцария, Италия, Куба, Перу и многие другие страны. Они проходят или отбор у себя дома, или просто имеет какой-то wildcard?
12: Ну, для повального большинства участников, это из России или ближнего зарубежья, есть серия отборов, она анонсирована заранее, города, в которых проходят очные кастинги. Чтобы туда попасть, ты должен прислать заявку, ты должен описать себя, ты должен, наверное, снять небольшое видео, там, в общем, есть условия, которые нужно соблюсти, и дальше тебя уже, пригласят наши
10: редакторы. Но вы уже проверяете, соответственно, насколько качественно они
12: работают. Редакторы, да, кастинг-редакторы, они все это проверяют, приглашают на кастинг. И там на очных кастингах уже наши профессиональные тренеры-наставники, они проверяют, в общем, относительную силу каждого участника.
10: Готовность,
12: соответственно. И интервью тоже у них берут, потому что мало того, чтобы ты просто был спортсменом, если ты не можешь говорить, если ты не способен, не знаю, свои мысли сформулировать, и если у тебя нет какой-то истории, которая может зацепить, это же тоже реалити-шоу в том числе.
10: Телевидение, да.
12: Да, если у тебя нет какой-то истории, если ты в жизни ничего не преодолевал, а всю жизнь просто тренировался, ел и спал, наверное, ты, может быть, не самым будешь интересным участником для зрителя. Хотя, кто его знает, есть, были такие, и бывают. Поэтому всем можно присылать. А иностранцы, именно высококлассные, с именем, конечно же, они зачастую приглашаются напрямую. Иногда им нужно какие-то самопробы записать, ну, свою готовность выразить, заполнить какую-то анкету. Но здесь и личные знакомства наших ниндзя-атлетов с мировым именем, тот же Юра Прокудин, он, ну, с его количеством выступлений на мировой арене уже на текущий момент и каждый год у него есть большой такой пул знакомых, которых он может пригласить. А это классно разбавляет и добавляет еще больше азарта. Ты болеешь не только за любого спортсмена, ты еще и за россиянина болеешь, если он соревнуется, например, с иностранцем.
13: Я вот хочу сейчас предложить немного изменить тему. Дело в том, что если мы ничего не путаем, а мы, конечно же, не путаем, в этом году телеканал СТС празднует свое 30-летие. Это шикарный юбилей, это действительно от всей души поздравляем коллег с этим прекрасным праздником. И по этому поводу вопрос. Не было ли мысли в связи с таким юбилеем взять и сделать один из этапов «Супер-ниндзя» для сотрудников канала?
12: Ну, наверное, такого рода мероприятиями занимается специальный отдел корпоративный. Не знаю, HR или ивент-отдел, кто этим будет заниматься. Не думаю, что прям вот сложная полоса испытаний такой спортивной направленности будет интересно и...
13: А комическая какая-нибудь?
12: Комическая
10: составляющая.
13: И веселый старт.
12: Я готов даже покомментировать такое. Мне будет интересно, поэтому с удовольствием. Есть запланировано определенное количество мероприятий и внутренних, и внешних у телеканала СТС в связи с юбилейным годом. Поэтому это действительно очень круто. Действительно, такая большая армия поклонников у нас во всей стране и за ее пределами. И круто, что мы

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на Авторадио.

Вечернее шоу.

0: Мы сегодня вновь, ну, что, в принципе, понятно в это время, про детей, про воспитание, про отношения между родителями и детьми. Вот строгий ли вы родитель, какие методы воспитания применяете, отличаются ли они от тех, что были в вашем детстве, что вы считаете перебором в методике воспитания? Давайте почитаем, что нам пришло.
1: Перебор в стиле игры на гитаре, да. А, перебор был, да, вспоминает Ирина, когда у папы установка учиться, учиться и учиться. А учился я всегда хорошо, без троек и тем более двоек. Я гуманитарий, но даже математику своим упрямством осваивала и экзамен на отлично сдала. Ну, тогда не было ЕГЭ. Но я мечтала петь и пела. Вот когда наш коллектив вместо уроков стали отправлять на концерты, мое счастье закончилось. Папа запретил категорично. Наша худруг была в шоке просто, не могла смириться и успокоиться. Но, увы. Родители, видите своих детей или верьте в своих детей. Синусы и косинусы и тому подобное и так далее не всегда детей счастливыми делают. Развивайте их в том ключе, который вашим детям близок. Уважайте не свои мечты и чаяния в ваших детях, а их. Мы все разные, даже в одной семье. Хороший сообщение.
2: Ну, да.
0: Хороший, да. Основанный на собственном опыте, да. А, меня никогда не лупили родители. Может, в глубоком детстве, я что-то не помню. Лена пишет из Москвы. Мама всегда, когда я косячила, смотрела на меня так, что мне самой хотелось встать в угол или отлупить саму себя ремнем. Тогда не было ни мобильных, ни иных средств связи, кроме таксофона, но не всегда была возможность позвонить, и мама всегда дожидалась моего возвращения домой, и не всегда. Это было до 22:00. Она просто смотрела, что я пришла домой, и молча уходила спать. Вот только сейчас, пожалуй, я понимаю, какая же я была нехорошая. Со своими детьми я всегда на связи. Чуть задерживаются, сразу трезвон. Не дай бог, не в зоне сети сразу... Не в зоне доступа сразу паника, да истерики. Внуку вот сейчас 9 лет, но за него пусть родители волнуются, а я со стороны поволнуюсь. Вот такую тактику для себя разработала Елена.
2: Светлана продолжает. Я вспоминаю начальную школу. Мы с сестрой были на продленке и постоянно шкодили. Так вот, нас наказывали сказочно. Мы переписывали детскую книжку про Незнайку. Ее я помню от корки до корки. В результате сейчас очень красивый почерк. Он таким был всегда. Спасибо школе. Вот мне сейчас 55, я вспоминаю с благодарностью.
1: Ну, это вот как один просил родитель, да, пересказывать.
0: Читать,
1: да,
0: читать книги,
1: читать, потом пересказывать, а тут переписывали. Ну, тоже, видите, неплохой, кстати, действительно, совет от былых воспитателей. Друзья, продолжим тему воспитания подрастающего поколения в нашем лайв-чате. Пишите, строгий ли вы родитель, какие методы воспитания применяете, что у вас было в детстве.
2: Пишите плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс. Ну и заходите и пишите в официальной страничке Авторадио в ВК.
3: Реклама. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
7: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
8: «Капитал Групп». Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Столичные аэропорты перешли на обслуживание рейсов по согласованию. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Особый режим работы ввели сразу в трех московских аэропортах – Внуково, Шереметьево и Домодедово. Они принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Причина – временные ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. В расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса на онлайн-табло аэропортов. Ранее в течение дня временные ограничения также вводились в ряде других российских аэропортов, в том числе в Сочи, Петербурге, Казани, Самаре, Калуге и Геленджике.
0: Про предупреждение.
2: Рособорнадзор предупредил школы и вузы о массовой рассылке поддельных писем от имени ведомства. Об этом пишет МКРУ. В сообщениях могут содержаться ссылки и QR-коды. Переходить по ним или сканировать их в службе настоятельно не рекомендуют. В Рособорнадзоре подчеркнули, официальные уведомления о проверках направляются только через государственные информационные системы. Это единый реестр контрольных мероприятий и единый портал государственных и муниципальных услуг. В Рособорнадзоре напомнили, что по электронной почте, в мессенджерах или по телефону о таких мероприятиях ведомство не сообщает, поэтому подобные письма следует перепроверять через официальные ресурсы.
0: Про ремонт.
2: Неисправность автоматической коробки передач не всегда проявляется сразу, а откладывать диагностику при первых подозрениях не стоит. Проблемы могут отличаться в зависимости от типа трансмиссии, вариатора или классического автомата. Об этом журналу «За рулем» рассказал директор по послепродажному обслуживанию группы компании «Автоспеццентр» Игорь Серебряков. Эксперт подчеркнул, что агрегат обычно не выходит из строя в одну секунду. Он заранее пытается сообщить о своих проблемах, лишь бы водитель обратил внимание. О главных признаках поломки автоматической коробки передач «Авторадио» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Если мы говорим про вариатор, то там есть явно выраженные трущиеся металлические детали, и при смене масла просто появится металлическая стружка в масле, ну, металлическая пута. Честно говоря, будет заметно, что изменение крутящего момента не происходит пропорционально нажатию на педаль газа. Если мы говорим про коробку, которая обычная, классика автоматическая, которая с планетарными редукторами, то там, в общем, не происходит постепенного выхода из строя. Там, скорее всего, обсыпаются либо фрикционы, которые обеспечивают зажатие осей, либо просто сами шестерни выходят из строя. Но это происходит почти одномоментно. То есть не происходит включение какой-то передачи в момент, когда уже автомобиль достаточно сильно разогнался, и это становится очевидным.
2: Также стоит обратить внимание на маслянистые пятна красноватого или коричневого цвета под днищем машины и на посторонние звуки. Металлический скрежет, нарастающий гул или вой при движении почти всегда свидетельствует о выходе из строя внутренних механизмов, например, подшипников. Эксперты сходятся во мнении, что ремонт автоматической коробки передач чаще всего достаточно затратный. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 86 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
1: И снова приветствую вас, дорогие. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Здрасте.
1: Знаете, послушал тут автомобильные технические новости по поводу коробок передач, опять же, замены и так далее. Я тоже сталкивался с этой проблемой. И поскольку у меня был вариатор, вот эти вот конусы там и так далее, починить коробку передач было очень-очень дорогостоящим делом. Все потому, что надо почаще менять масло, не забывайте об этом. Ну и по поводу мечтаний, ну, может быть, кто-то не хочет новый автомобиль, а вот
4: коробку
1: хочет...
4: передач новую?
1: Иногда, извините, коробку передач. Он приятель...
5: Она иногда стоит, знаешь?
1: Да, как чугунный мост. У меня приятель недавно менял пол машины практически.
4: Друзья, если вы хотите коробку передач или даже чугунный мост, пожалуйста, Авторадио. Для Авторадио нет ничего невозможного. Чугунные мосты, коробки передач, вариаторы, запасные колеса.
5: Двигатели. что немаловажно.
1: Да, первое автомобильное в вашем распоряжении.
4: Не, ну, конечно, вы не ограничиваете только автомобильной темой. Вообще любые ваши мечты. Поехать куда-нибудь на остров, да, купить и поставить дома белый, невероятной красоты рояль. Построить себе дачу, разбить там оранжерею, открыть свой бизнес. Все можно сделать с помощью радиостанции Авторадио.
5: Друзья, как вы сами понимаете, речь идет об игре «Много денег. Счастливый сезон», потому что именно в этом счастливом сезоне мы исполняем любые ваши желания. И два человека во время победителей двух суперфиналов, которые уже прошли, в этом смогли убедиться воочию. И самое главное, что 10 сентября состоится третий суперфинал нашей игры «Много денег». И, естественно, кто-то обязательно будет осчастливлен.
1: Да, именно ваша мечта может стать явью 10 сентября. Остается совсем мало времени, так что ждем.
0: Вечернее шоу.

0: Продажи временных пломб, имитации брекетов, а также накладные жидкие виниры для самостоятельной установки. Вот это все выросло в продаже больше, чем на 60%. Чем чревата улыбка с маркетплейса, обсуждаем с экспертом. К нам присоединяется главный врач стоматологической клиники Light Insight, ректор Института когнитивной стоматологии Олеся Изгарева. Олеся, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот этот стоматологический набор «Сделай сам». Как давно это вообще все появилось?
1: Вы знаете, я думаю, что люди просто продолжают быть в поисках простых ответов.
0: Ну вот вы держали в руках, понимаете, что это такое? Пломба за 189 рублей, которая прилепил.
2: Это как юный химик раньше
0: виниры
2: продавали наборы.
0: Виниры по 325 ре.
2: 325 виниры?
0: Виниры.
2: Надо брать.
0: Надо брать, да. Вот желание сэкономить добавляет смелости людям. И они ставят себе пломбы, лепят виниры и прочее.
1: Да-да, вы знаете, я слышала про подобные тренды, и не обязательно держать что-то в руках, достаточно бывает порой посмотреть на состав. И, конечно, мы с коллегами периодически анализируем подобные тренды, ну и можем сказать только одно, что по большому счету можно, конечно, купить товар, но восстановить можно только систему. И человеку самое важное, нужно понять, почему это произошло, и как сделать, чтобы не разрушалось дальше. Вот тогда начинается медицина, а все остальное это уже...
0: Это кружок умелые ручки или не очень умелые?
1: Кружок, да. Или ремонт.
2: Чем опасна вот такая самодеятельность?
1: Ну, если мы немножко перенесем на бытовую историю, да, то по большому счету, когда у нас в стене образуется какая-то трещина, да, нам нужно понимать, откуда растут ноги, и как сделать так, чтобы не остаться в один момент без дома, да, в нашем случае без зубов. И здесь все-таки стоит задать себе вопрос, что конкретно происходит, почему, зачем и как сделать так, чтобы это не разрушилось. Потому что любые жидкие виниры, да, мы понимаем, что это просто материал, который наносится поверх зубов. Там может быть кариес, там может быть деминерализация. Человек может просто запечатать проблему, элементарно сделать это вместе с зубным камнем и налетом. И, конечно, проблема будет прогрессировать. Поэтому здесь никто не исключал критическое мышление.
2: Ну, а может быть, вот так вот взять просто, но пока, допустим, нет доступности доктора, ну, ты где-то находишься в путешествии, в горах, да, или, ну, понимаешь, что пока ты до своего доберешься, пока попадешь на прием, может быть, хотя бы временно залепить.
0: Ну, ты представляешь, в каких гигиенических условиях ты это делаешь, вот эти залипалки?
1: Абсолютно точно. Дело в том, что у нас там могут остаться пищевые остатки, допустим, да, и если даже пломба выпала, да, если мы смодерируем ситуацию, и у вас есть какая-то открытая полость, то, по крайней мере, можно хотя бы подручными средствами это закрыть. Пусть это будет ваточка или пусть это будет жвачка, которая у вас есть под рукой, но если вы используете какие-то материалы, которые, соответственно, имеют просто адгезию и такие свойства клейкие сцепления с тем, что их окружает, конечно, вы можете просто сделать проблему еще хуже. Я вам больше скажу, ничего нет более временного, чем, вернее, более постоянного, чем временное, потому что без симптоматики вы 100% забудете про эту историю и даже не будете знать, что там процесс идет глубже и глубже и глубже.
0: Знаете, я тут почитала еще всяческие разные отзывы посетителей, пользователей вот такого рода наборов. Так там есть моменты, что люди кто-то прилепили, потом отлепить не могли. И вот это тоже еще...
3: Зубами. А что закон говорит про продажу таких вот вспомогательных инструментов, назовем их так?
1: Вы знаете, ровно... До того момента, пока это не расценивается как стоматологические материалы, здесь у нас с точки зрения закона достаточно сложная ситуация.
3: Оно продают как пластилин, да?
1: И рассчитывать только на критическое мышление, конечно, самого пользователя.
0: Так что, дорогие пользователи, пожалуйста, взывайте к своему критическому мышлению. Подумайте много-много раз, чем что-то делать со своими зубами без участия профессионалов. С нами была главный врач стоматологической клиники Light Insight Олеся Изгарева. Олеся, спасибо огромное, всего доброго.
2: До новых встреч.
1: Всего доброго.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Айдапарк. Потрясающие семейные выходные? Айдапарк. Яркие каникулы? Айдапарк. Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Пицца Космо. Космическая вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
6: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39 36 36.
9: Реклама на «Ав».

Еще есть одна интересная новость, поскольку с приходом осени начали действовать новые правила использования цифрового рубля. Мы еще со старыми не знакомы, а тут уже новые. Напомню, в прошлом году

0: президент России подписал закон, согласно которому у нас будут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Вот сейчас цифровым рублем пользуется ограниченное число участников пилотного проекта. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны предоставить такую возможность всем своим клиентам. Жители смогут открывать цифровой кошелек, переводить деньги и оплачивать покупки. Поговорить подробнее о цифровой национальной валюте мы хотим с Еленой Бобковой, экспертом Национального центра по финансовой грамотности. Добрый вечер, Елена.
1: Добрый вечер.
0: Давайте еще раз для непонятливых или отстающих, что такое цифровой рубль, для чего он нужен?
1: Ну, на самом деле, это просто третий вариант расчетов. То есть у нас с вами есть наличные, есть безналичные, и теперь есть цифровой рубль. А нужен он и государству, нужен он и бизнесу, ну и может пригодиться обычным людям. Наверное, давайте начнем с нас с вами, простых
0: давайте.
1: Людей,
0: угу.
1: Да, которые, собственно, вообще не понимают, а зачем все это надо,
0: вот.
1: Есть, есть безналичные, и что это вообще такое. Можно привести вот такой пример, допустим. Давайте представим себе, что наличка, ну, что такое наличка, знаем все, да?
0: Конечно.
1: Вот... Да, а вот безналичный расчет, то есть наличка, она у вас, ей никто, кроме вас, не распоряжается. Безнал. А в принципе, все то же самое, за одним единственным исключением. Вы свои деньги отдаете коммерческому банку. Он им распоряжается, ими, и выдает, когда вам необходимо, эти деньги вам. Более того, он вам может предлагать кэшбэки, проценты по счетам и так далее. То есть всех все устраивает.
0: Угу.
1: Банк пользуется вашими деньгами, да, но в то же время они хранятся.
0: Так.
1: Если вдруг с коммерческим банком что-то случается, у вас деньги застрахованы, но мы все с вами помним, что есть лимиты. Цифровой рубль. Ваши деньги лежат не в коммерческом банке, а в ЦБ. То есть, да, соответственно, решили вы перевести деньги другу.
2: Допустим.
1: У него, да, где-то в каком-то банке счет открыт, и ваш банк говорит, хочу комиссию взять. Вот в случае с цифровым рублем такого не будет. То есть вот плюс для нас, как для обычных граждан, все переводы между гражданами, они без комиссии, в принципе, своем, и без лимитов по СБП.
0: Хорошо.
1: Следующий момент. Все-таки, ну, какая-то надежность, да, коммерческие банки могут разориться, ну, Центробанк, это государство.
0: Я так понимаю, теперь лимита нет, ну, он же не нужен тогда, получается. Не, я имею в виду лимит, который дают вот в случае того, если банк разорится, вот эти 2 миллиона, которые у нас застрахованы, да? Сейчас у
1: тебя... Да, в данном случае, да, все верно. То есть в данном случае цифровые рубли, они у нас безлимитные, потому что они лежат в ЦБ.
2: Но простите, в коммерческом банке-то у нас деньги лежат на каких-то вкладах под проценты.
0: Ну, мы только что об этом говорили.
1: Вот как раз мы сейчас об этом и говорили. То есть коммерческий банк деньгами пользуется и дает нам определенные плюшки. ЦБ никаких плюшек не дает. То есть цифровой рубль, он только для расчетов. Никаких кэшбэков, процентов по счетам, накопительных счетов, вкладов. Вот ничего этого не будет. Цифровой рубль только для расчетов.
2: И ЦБ, соответственно, не дает эти цифровые рубли банкам вот именно под ставку рефинансирования в качестве кредита.
1: Да, да, да. То есть это деньги именно в ЦБ.
0: Простите.
1: Второй момент, да, который нас может порадовать уже, наверное, как потребителей. Конечно, цифровой рубль – это более прозрачный контроль за бюджетными деньгами. У всех у нас есть с вами управляющие компании. Вот получает управляющая компания денежки. И мы же не знаем, куда они пойдут. Все ли они пойдут на ремонт вашей крыши, или какая-то часть пойдет в другую сторону. У цифрового рубля есть определенный код, и здесь можно будет очень четко отследить, дошли ли бюджетные деньги до получателя.
0: То
1: не
0: есть,
1: случайно не приобрели ли на них новый автомобиль?
3: Ага. Зато управляющие компании.
0: То есть будет какое-то приложение, через которое, ну, те же госуслуги, где я могу проследить, допустим, движение моего рубля. Ну, цифровой.
1: Да, и здесь, опять же, нас, рядовых граждан, это в какой-то мере спасает от мошенников. То есть, если цифровые рубли все-таки как-то у вас выманили, то отследить, куда они попали, это тоже можно. То есть, здесь надо понимать, что цифровой рубль – это полное отсутствие анонимности.
0: Понятно. Елена, а все-таки я не понимаю, как мы деньги ЦБ передаем? То есть каким образом переводим туда?
3: Нажатием кнопки?
0: В цифровой рубль.
2: По сути, нажатием
1: кнопки. Да, на самом деле простым нажатием кнопки, то есть в приложении банков, крупных наших банков, угу. банков-флагманов, будет такая возможность, можно будет перевести деньги со своего расчетного счета вот в этот кошелек, свой кошелек в ЦБ. Единственный момент, надо помнить, что для того, чтобы вы превратили цифровой рубль в наличку, надо все-таки в коммерческом банке иметь тоже расчетный угу. счет, из кошелька перевели на расчетный счет и угу. потом сняли в банкомат.
0: Все понятно. Понятно, доступно, толково. И, конечно же, замечательно, потому что это эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бабкова была у нас на связи. Елена, спасибо большое.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Всего доброго. До свидания.

0: спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. Альфа-банк.
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
9: Категория 16+.
10: Если ты настоящая звезда...
11: Ты это сказал?
10: У тебя нет права на ошибку.
12: Крутой мемчик получился.
10: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
13: 16+. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя. 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
14: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Мои, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
16: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Авторадио.

0: Ну вот, конечно же, с началом нового учебного года, когда все вдруг вспоминают, что детей нужно воспитывать, при том как-то во время учебного года особенно старательно, потому что нужно учиться, потому что должна быть дисциплина. То есть летом расслабились, хорош, все. И вот по этому поводу у нас сегодня такая тема. Строили ли вы родители, какие методы воспитания применяете, отличаются ли они от тех, что были в вашем детстве? Давайте почитаем.
1: Самым эффективным средством воспитания детей является... Собственно, жизнь с родителями рядом с детьми, пишет Алексей. Если родители ведут порядочную жизнь, без алкоголя, с личной чистотой и гигиеной себя и своего жилья, а также трудолюбием и питанием семьи, ну, во всех смыслах, вот тогда ребенок не будет вырастать бездельником и иждивенцем, который даже для себя не сможет приготовить полноценную пищу. А угол и ремень – это средневековые методы, канувшие в лету. Единственным и правильным способом воспитания ребенка является личный пример взрослых. Дети копируют зачастую поведение своих родителей.
0: А вот есть как бы в ответочку сообщение от Галины из Серпухова. Ко мне из деревни вчера мама приехала и сегодня утром за чаем заявила многозначительно: «А детей лупить надо». А я, говорит, вас с братом жалела. Я ей: «Мама, как? Да ты что?» И она мне рассказывает про тетку мою, как она своих троих детей воспитывала. Если что-то не так, она мочит полотенце и позаду. Так вот я к чему. И сестра, и оба брата с образованием, работящие, семьи идеальные. Ну, а мы с моим братом, ну, в общем, похвастаться нечем.
2: То есть полотенце-то все-таки вбило образование.
0: Ну, видимо, да.
2: А далее Олеся пишет: «Мне, знаете, только нотации почитывали иногда. Ни пароли, ни наказывали. Но однажды, после какой-то неразберихи, вот наказали мою двоюродную сестру и поставили ее в угол. А меня в тот момент не наказали, ну, как обычно. И мне стало скучно. И я с ней за компанию постояла в углу».
1: Постоял в углу. Стася говорит: «Воспитание детей важны любовь и поддержка. Я отмечаю маленькие достижения похвалой и сюрпризами. А вот при лишениях, то есть наказаниях, объясняю причины сначала. И, ну, вместо экранов, допустим, да, тех же самых гаджетов, предлагаю игры или прогулки. Создание атмосферы доверия – это ключ к открытости детей».
0: А вот Светлана из Питера пишет следующее: «Я не столько строгий, сколько психованный родитель. Я кричу, и немало. Ну, чтоб воспитать, чтоб донести, так сказать, мысль доходчивее.
2: Чтоб через интонацию дошло.
0: Но потом, как же я ругаю сама на себя, ведь понимаю, что это не выход. Интересно, что недавно только вспомнила, что ведь точно так же кричала на меня моя матушка. Вот ведь генетика работает, а?»
1: Да, это раз, как у нас директор школы, вот удивительная же.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
7: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную.

0: консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама на авто.

0: что, товарищи воспитатели, наслушались, да? Больше половины россиян указывают, что в их детстве воспитывали их через наставление и нравоучение. А вот физические наказания оказались довольно распространены. Это уже пятая часть говорит, что действительно был и ремень, и угол, и другие подходящие предметы, которые попадали по мягким частям тела. То есть раньше это было больше распространено. Сейчас все-таки народ предпочитает, ну, как-то все-таки
1: гуманные, голосом, методы воспитания
0: воздействовать. Хотя иногда и

0: эти методы уже не работают, и мы прекрасно знаем, ну, что все зависит от ребенка. Ну, вот в моей семье, в частности, вот если к сыну не надо было каких-то там сильных санкции воспитательных санкций, да, то дочь иногда...
1: Могла.
0: Так, прилетала ей пятерней по одному месту.
2: Вот. Это, наверное, в самом детстве.
0: Самое естественное, в самом детстве. Потом, конечно, уже, когда барышня выросла, уже поздновато было наказывать.
2: Но у меня тоже только к одной было желание, и порой иногда реализованное, чтобы подтолкнуть как-то вот к действию какому-то, ускорение какое-то придать человеку, или наоборот остановить каким-то вот физическим только способом, потому что не всегда слова были услышаны. Другой ребенок абсолютно более восприимчивый, сговорчивый и внушаемый. То есть абсолютно на контрастах. Но вот сказать, что там вот лупить не лупило никогда, конечно. Да и меня в детстве не лупили. Не знаю, к добру ли это.
1: Меня лупили, я не лупил. Не, вот дочери тоже прилетало. Сейчас с сыном пока обходится.
0: Ну, у тебя уже, я говорю, опасно поздно. Тут, знаешь, он может...
1: Да, здесь может быть инстинкт самосохранения срабатывает.
0: Прилететь бумеранг на тебе. В общем, в каждой семье по-разному, и каждому ребенку разные методы воспитания, это понятно. Ну, а в конце мы подведем итог, поскольку было такое предложение туда же штрафовать родителей, если они... Ну, если дети...
2: Если они не умеют воспитывать детей, и дети это демонстрируют в школе, например.
0: Да, вот поэтому начнем с воспитания родителей в нашей фирменной пародии.
3: Вечером.

0: 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interscol. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interscol от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки. Сервисная поддержка по всей стране. Interscol работает так, что хочется еще. ОК Элэстрит. ОКРН 116.

0: 8-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
2: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
6: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
7: И бесплатно.
6: Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: В Москве 9 вечера.
1: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор призвал россиян не приносить кур в МФЦ. Подробности далее.
1: Про главное.
10: Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрация занимается Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Причем сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве более 10 голов птицы, не позднее 1 сентября этого года. Если в хозяйстве находится поголовье до 10 голов, то не позднее 1 сентября 2029 года.
1: Про школу.
10: День знаний прошел в России. Сегодня за парты сели около 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассники. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что создание комфортной среды для новичков – приоритетная задача. Именно поэтому для них отменили домашние задания и контрольные, чтобы первый шаг во взрослую школьную жизнь был максимально мягким и уверенным. Сегодня многие взрослые делятся воспоминаниями об учебе и говорят детям приятные слова. В беседе с Авторадио Иван Чебанов поздравил всех школьников, студентов и преподавателей с Днем Знаний.
11: Я хочу всем ученикам пожелать терпения, пожелать им включиться в школьную, да, в студенческую деятельность не на 100%, а там процентов на 70%, чтобы оставалось время для развлечения, для отдыха, для игр, потому что это очень важно. И очень важно искать баланс в жизни в целом. Чем раньше к этому балансу они придут, уже начиная со школы, тем будет лучше.
10: А певец Хабиб в беседе с Авторадио рассказал самую незабываемую историю за время своей учебы.
12: Самое, наверное, яркое впечатление – это, наверное, мой последний звонок. Я специально для своей школы написал песню, выступал там с гитарой, школьная рок-группа. Потом меня объявили королем выпускного бала. Ну, то есть я такой был достаточно яркий паренек в своем классе. Но частенько за поведение, конечно, были плохие оценки. Но когда я уходил, конечно, учителя расстроились, сказали, что музыкальный, веселый, творческий парень, конечно, таких всегда не хватает.
10: Всего по стране сегодня работает более 38 тысяч школ, при этом образовательная сеть продолжает расти. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у Михаила Мишустина доложил о вводе 17 новых объектов на 14,5 тысяч мест. Для первоклассников первые месяцы учебы пройдут в облегченном режиме. Первые месяцы у них будет по 3 урока в день продолжительностью 35 минут. Оценки и контрольные работы в первом классе не предусмотрены. Кроме того, с этого учебного года школы полностью перешли на единые государственные учебники истории. Между тем, родители поделились, как поощряют своих школьников. Например, каждый восьмой платит детям за хорошие оценки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Деньгами успехи в школе поощряют 13% родителей. В среднем за пятерку школьники получают 881 рубль, за четверку почти 500 рублей. А хорошее поведение родители оценивают дороже, примерно в 1100 рублей. При этом самый популярный способ мотивации все-таки бесплатный. Больше половины опрошенных просто хвалят детей. А 46% вообще считают, что вознаграждение не должно зависеть от оценок. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Подняли сегодня руки многие взрослые и сдались на откуп нового учебного года. На календаре первый день осени. Школьников поздравляю с Днем Знаний. Особенно первоклашек, а вот их родителям терпение, терпение и еще немного терпения. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне Авторадио. Готов и далее баловать вас отличными хитами. К примеру, такими. Группа «Моральный кодекс» в эфире.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартена». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardefistent.ru.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крит», это Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна Парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна Парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна Парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает.

0: Работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39 36 36.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
0: Реклама на «Авторадио».

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВ, Украина, 124-770-0047-19-19, Московская область, Тверской, Покупадовск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте

0: Счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов и зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

под эту песню в самый финал 90-х годов и в таком ностальгическом настроении шагаем по первому осеннему вечеру вперед. За рулем эфира Авторадио сегодня Денис Левашов. Мое вам пожелание доброго пути, если находитесь в дороге, и спокойного вечера, если уже отдыхаете от забот этого вторника. Великолепного вам настроя и вот эта песня.

0: Москве 10 вечера.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
1: Про главное.
2: Германия закроет русский дом в Берлине. О расторжении соглашения о его работе объявил глава МИД страны Йохан Вадефуль. Он объяснил решение соображениями национальной безопасности. Закрытие культурного центра вошло в пакет мер, который власти Германии разработали после обнаружения беспилотника в аэропорту Лейпцига в начале августа. Кроме того, Берлин намерен ужесточить контроль при въезде россиян в страну и добиваться новых санкций Евросоюза. В российском МИД уже пообещали ответные меры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что инцидент с беспилотником стал лишь поводом для закрытия русского дома.
1: Про автомобили.
2: Работу сервиса CarPrice обещают восстановить в полном объеме в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе. Ранее площадка временно ограничила выплаты физическим и юридическим лицам. Госкорпорации утверждают, что сама компания экономически устойчива, а проблемы возникли после смены руководства. По версии Ростеха, прежний гендиректор после увольнения отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависела работа сервиса. Новый руководитель уже назначен. Сейчас компания ждет внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
1: Про мигрантов.
2: В России с 1 сентября ужесточили правила медосвидетельствования трудовых мигрантов. Теперь после въезда в страну они должны в течение 30 дней пройти обследование на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. Раньше на это давалось 90 дней, напоминает Коммерсант. Кроме того, трудовые мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны проходить медицинское освидетельствование каждый год. Оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Также новый закон запрещает посредничество при проведении медицинских обследований. Такие процедуры могут выполнять только специализированные организации.
1: Про транспорт.
2: С 1 сентября билеты на общественный транспорт в России должны оформляться по единым правилам. В Минтрансе сообщили, что акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. В них обязательно указываются данные о поездке, пассажире, багаже и условиях проезда. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как бумажные квитанции и заказы на перевозку. Данные правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.
1: Про форумы.
2: На острове Русский во Владивостоке сегодня открылся Восточный экономический форум. В этом году он соберет участников примерно из 80 стран. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. В мероприятии примет участие Владимир Путин. 2 сентября президент проведет совещание по развитию Дальнего Востока, даст старт работе новых предприятий и встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание. Вместе с Владимиром Путиным на нем выступят лидеры и представители Индонезии, Монголии, Мьянмы и Китая. Добавлю, генеральный информационный партнер форума «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составляет 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

«Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Вечера.

эта песня стала одним из главных хитов группы «Ласковый май», но ровно 20 лет назад он записал данную версию и включил ее в свой сольный альбом «Розовый вечер». Трек Юрия Шатунова отзвучал в эфире, и от него мы сворачиваем навстречу другой песне. Это будет такой современный медляк. Слушаем его. Меня зовут Денис Левашов. Будьте здоровы и, конечно же, любимые.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права

0: тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 и 38 19 20.
1: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки

Пусть все пренепременно сбудется, все, что запланировали и на эту неделю, и вообще на осень, друзья. Знаю, что многие как раз на бархатный сезон оформили поездки к морю. Если это вы, желаю вам отменного отдыха. Денис Левашов зовут меня, моя смена сегодня завершена, а вот поток лучшей музыки на Авторадио и не думает останавливаться, поэтому оставайтесь на нашей волне, не болейте и приятной вам ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложности.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
0: Реклама.

0: радио.
1: Do we get what we deserve? Oh, we get.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Хотелось бы, конечно, лето продлить, но мы, признаться, ждали осень, потому что планы на этот сезон глобальные, особенно в игре «Много денег». В призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 желаний, два из которых мы уже исполнили. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил. Ну и впереди у нас третий суперфинал. В следующий четверг, 10 сентября, узнаем имя счастливчика, чья мечта станет реальностью. Попасть на Северный полюс на ледоколе? Да легко. Открыть цех упаковки металла? Да как хотите. Это все ваши мечты. 10 сентября им сбыться. Так что гудки меняем на гимн Авторадио. Мечты несем на наш сайт и слушаем эфир внимательно. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
2: Где-то с тобою рассвет.

знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: 2 часа ночи в Москве.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну а кто у нас тут идеальный? Да, у каждого свои странности. Это называется изюминка. Так что харизму свою выкручиваем на полную, делаем громче авторадио и вперед украшать собой этот мир. И я, Олеся Соболева, к вам в этом присоединюсь.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой.

0: 9 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
2: Акции действуют до конца года.
3: Космо!

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

давайте держаться друг друга. Все поехало, поплыло. Ну а мы на Авторадио. Радио номер один в России, между прочим. И для всей страны актуален счастливый сезон суперигры «Много денег». В призовом фонде 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, 2 из которых мы исполнили. Вера Лаврикова из Москвы хотела закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И Авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе рублей. Исполнено. На очереди третий суперфинал и третье желание. Может быть, ваше выберет Авторадио рулетка. А там есть из чего выбрать. Квартиру с видом на Газпром-арену. Кто-то из вас хочет. Полететь на воздушном шаре. Неделю провести на необитаемом тропическом острове без связи. Понимаю. Вот 10 сентября и узнаем имя нашего победителя. Подготовьтесь заранее. Вместо гудков в мобильном должен быть гимн Авторадио. Ваша мечта на нашем сайте. А вы внимательно слушайте эфир. Ну а я, Олеся Соболева, желаю вам много денег и исполнения мечты.